Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне сю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
1: Все предложения действуют 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. Угарян 1086-37-133-30.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio. Dance Radio. Рекорд.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Погода.
1: Сегодня в Самаре как будто бы будет холоднее, чем вчера, но факт остается фактом, утром-то теплее, чем вчера, однозначно. Сейчас около 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 16. Сегодня так же жарко, как и вчера, и будет так всегда. Это я про музыку первой танцевальной. Совсем скоро Holy Flame, Тону, переслушаем хит. Также Anatar, Talk to You и Тока-Тока в новом виде. 7 до 11, не забывай про мега-утро.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8-846-275-25-25.
3: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж 1-30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте gk-lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
4: Вау, вкусно! Габа Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
5: Дом, там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Приветствую тебя, приветствую октябрь. Вот если бы ноябрь стартовал, я бы сейчас сказал, вот уже совсем скоро, 20 ноября, мы будем отмечать день рождения. Но, в принципе, то, что октябрь, а не ноябрь, никак не мешает мне так же сделать и напомнить тебе, что Радио Рекорд отмечает 22 года в Самаре. 20 ноября мы будем отмечать, я надеюсь, очень встретимся с тобой в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. С 9 вечера до глубокой ночи самые яркие хиты в исполнении диджея Фила и MC Жана. Наши резиденты прилетают из Питера специально для этого. Мероприятие запрещено для детей. Билеты у всех билетных операторов. Ну и можно сейчас даже и по ссылочке пройти. На всякий случай мы ссылочку сделали в телеге, в Максе и ВК в закрепленных записях. Проходи и покупай по 1500. Да, будет много всего. Много там и ностальгии, и драйва, крутой музыки. Крутой музыки много и у нас. Здесь начинаем мега-утро. И, конечно же, музыку будем разбавлять общением, информацией и розыгрышами. Но все же сначала про музыку. Беовульф и Феникс совсем скоро.

0: Snowflake. Тоже обновочка недавняя. Третий Малак и Дженнифер Лопес. Прямо сейчас Бауса Магнетик. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро. Отличного четверга. Это Рекорденс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, отличный день, чтобы начать с чистого листа дело, которое вы долго откладывали в долгий ящик. Тельцы, придется плотно заняться планированием трат и крупного бюджета на весь открывшийся октябрь. Близнецы, на работе предстоит большой информационный штурм. Проверяйте почту и входящие сообщения чаще. Раки, постарайтесь сегодня не засиживаться допоздна. Вашему организму срочно требуется восстановить силы. Или вы, окружающие, будут часто просить вашего экспертного мнения. Готовьтесь много объяснять и помогать. Дело, благоприятный момент для того, чтобы устроить небольшую перестановку прямо на рабочем месте. Весы, день потребует от вас максимальной пунктуальности. Случайное опоздание может спутать важные планы. Скорпионы, воздержитесь от споров с близкими по пустякам. Сегодня худой мир точно будет лучше доброй ссоры. Стрельцы, прекрасное время для коротких поездок по городу, пеших прогулок и смены привычной обстановки. Козероги, руководство может внезапно поручить вам ответственное задание. Выполняйте его максимально аккуратно. Водолеи, отличный момент, чтобы порадовать себя покупкой вещи, о которой вы мечтали всю, не знаю, прошлую неделю, к примеру. Рыба, держи Держите фокус внимания только на личных целях и не отвлекайтесь на чужие пустые разговоры. Переслушать можно гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Рекорд in the mix. Ну давай по кофейку. А потом еще по кофейку, а потом еще. У нас очень много кофе. Конечно, у нас много других разных бонусов, подарков, да, призов. Но начинаем утро с кофейной разминки. Вообще, в принципе, в начале мегаутра много у нас кофе. А сейчас сразу троих позову в кофейню Мозаик Кофе Инти. Подарю по двойному приглашению на абсолютно любой напиток. Можно отправиться в любое время, в любую из локаций. Сейчас ставлю, правила на всякий случай напомню, 15-секундную подборку из треков. Такой мини-микс. И нужно посчитать количество треков. Отправляй получившийся ответ в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Но как получившийся ответ, может быть, у тебя ничего не получится, просто воспользуешься моими вариантами, выберешь какой-то. Давай попробуем все-таки посчитать.

0: отправлять цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала. Кнопка отправки в нижнем углу нашего канала, прям в ленте, либо в личку ВК, группы ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, градусов на улице точно больше, чем треков в мини-миксе. 10. Около 10. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 16. Ну и треков точно больше в нашем большом миксе, да, это был мини-микс для розыгрыша. А так-то большой такой круглосуточный практически микс из треков будильников продолжается. И совсем скоро здесь новинка Хюгеля, Cardfish, That Girl и ремейк на Dance of the Fire.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения.

0: Рекорд in the mix.
1: Давай узнаем имена тех, кто получает сразу по два приглашения на кофе, ну, либо по одному двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток в Мозаик Кофе Инти. Итоги первой мегаутренней игрушки. Ранее ставил 15-секундную подборку треков, надо было пересчитать, либо моих вариантов дождаться и выбрать какой-то. Было, кстати, в этом микромиксе 4 композиции, и вовремя четверочку отправили Роман Семенов, Ксения Давыдова и Николай Дмитриев. Коля, Ксения, Рома, поздравляю и желаю приятного кофепития. Каждому желаю доброе утро и удачи в следующих игрушках.

0: в 2026 гораздо лучше прошлогоднего. Такую оценку дал мэр Иван Носков. Все УК и ТСЖ должны разместить информацию о подключении домов на своих официальных сайтах, на информационных стендах многоквартирных домов или в домовых чатах МАКС. Глава города также поручил в каждом районе создать горячую линию по пуску тепла. Напомним, со 2 октября отопление начнет подаваться в объекты соцсферы. О хоккее. ЦСКА ОС накануне одержал победу в гостях над клубом «Челмет» 4-5, а вот Алесинская «Лада» уступила в Екатеринбурге автомобилисту 3-1. Октябрь в Самаре начнется с похолодания. Днем сегодня будет около 16 градусов, а уже 2 числа плюс 7 и возможен дождь. Ну а до конца осени погода в регионе будет привычной для этого времени года. В октябре средняя температура составит практически 6 градусов, а в ноябре минус 2 с небольшим. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И напомню, там же есть ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Кстати, количество билетов там увеличилось, так если что. Но это все может закончиться. Но, в общем, цена приятная, 1500. Покупай вообще у всех билетных операторов. Но на всякий случай ссылочку разместили Макс в телеге ВК в закрепленной записи. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» отмечаем день рождения. Первый танцевальный, 22 года. Жан Фил приезжает. Мероприятие запрещено для детей.
1: Празднуем день рождения радио.

0: предлагаю еще несколько чашек вкуснейшего ароматного кофе разыграть. Ну вот, с утра пораньше у нас много кофе. Но много кофе не бывает. Особенно, когда ты играешь, пытаешься выиграть на рекорде и не выигрываешь. А когда выигрываешь, тоже много не бывает. Наоборот, когда аппетит разыгрывается. В общем, давай, поиграем. Очень все просто. Сейчас я поставлю два фрагмента двух треков. Тебе нужно вспомнить, либо угадать, нам без разницы, какая тема была в этом часе. Какой трек будильник будил. Первый либо второй выбираешь фрагмент, первую либо вторую тему, и отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самары, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Сразу троим подарю по приглашению на кофе. До 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну а теперь о том, что мы послушаем в ближайшее время. Топ-кавер, First Day далее и Beowulf Феникс. Скоро-скоро. О погоде. Скоро-скоро похолодает. Но не сегодня. По крайней мере, не очень сегодня. Похолодает в данный момент около 10. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 16.
1: Рекорд реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте nashtetfdom.rf не является публичной офертой.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
4: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
3: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
4: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
3: Подробности у администратора.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Праздным день рождения Радио Рекорд.

Мегутро только началось, а бариста уже устал. А потому что вторая игрушка и много кофе разыграно. Вот если все одномоментно придут с приглашением на кофе в одно и то же место, то, конечно, устанет тут же, быстро. Троим сейчас подарю по двойному приглашению на кофе. Мозай Кофе НТ, ну, там... Ребята крепкие, бариста, да, опытные, справятся, уверен. А мы со своими обязанностями справляемся, разыгрываем в большом количестве и кофе, и другие бонусы. Ранее ставил, ну, мы частенько так делаем в конце мегутренних часов, два фрагмента двух треков, надо было вспомнить либо угадать, какая тема была ранее. Надо было выбрать первую историю и отправить цифру 1. Вовремя это сделали у нас Настя Дмитриева, Денис Астафьев и Алексей Грачев. Анастасия, Денис, Алексей, поздравляю и желаю приятного кофепития. Ну и каждому желаю доброго утра. Утро, оставимся в компании «Первый танцевальный».

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро, продолжаем мега-утро на рекорде. И ты на самом деле прилагаешь руку к контенту, который у нас имеется. К примеру, ты присылаешь нам новости, очевидцем которых ты стал. Ну, не только по утрам, это можешь сделать в любое время суток, на самом деле. В личку, в телеге, в личку ВК пиши. Также с утра пораньше конкретно ты пишешь о засадах. Тоже можно делать когда угодно, под постами засадом. Просто каждое утро вешаем пост, утром как-то тоже актуально все-таки. Чтобы спросить Сони, ничего не нарушить, правила дорожного движения быть еще аккуратнее. Где какие-то, может быть, необычные пробки, рассказывай, пиши в телеге Макси под постами засада. Можешь в личку телеги, в личку ВК написать, неважно куда. Мы оттуда тоже все дублируем в наши информканалы. Ну и, кстати, ты еще присылаешь треки для рубрики «Трэш-пати». То тоже, знаешь ли, очень важно нам это. Спасибо большое. Вот послушаем что-то эдакое уже совсем скоро. 8.40, 8.45. Пока послушаем «Ого-го». Не просто что-то эдакое, а «Ого-го» какое. Дальше «Тиесто». Послушаем Морену о Тома Боксера в новом виде. Без хита от Хюгеля никуда. Ну и хит многих времен. No Good в обновленном виде. Анима. И тренды в наши дни, в начале часа. Джей Гоя, Джейсон Дерула, Мичика. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе, это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, отличный день, чтобы начать с чистого листа дела, которое вы долго откладывали в долгий ящик. Тельцы, придется плотно заняться планированием трат и крупного бюджета на весь открывшийся октябрь. Близнецы, на работе предстоит большой информационный штурм. Проверяйте почту и входящие сообщения чаще. Раки, постарайтесь сегодня не засиживаться допоздна. Вашему организму срочно требуется восстановить силы. Львы, окружающие будут часто просить вашего экспертного мнения. Готовьтесь много объяснять и помогать. Дева, благоприятный момент для того, чтобы устроить небольшую перестановку прямо на рабочем месте. Весы, день потребует от вас максимальной пунктуальности. Случайное опоздание может спутать важные планы. Скорпионы, воздержитесь от споров с близкими по пустякам. Сегодня худой мир точно будет лучше доброй ссоры. Стрельцы, прекрасное время для коротких поездок по городу, пеших прогулок и смены привычной обстановки. Козероги, руководство может внезапно поручить вам ответственное задание. Выполняйте его максимально аккуратно. Водолеи, отличный момент, чтобы порадовать себя покупкой вещи, о которой вы мечтали всю, не знаю, прошлую неделю, к примеру. Рыбы, держи Держите фокус внимания только на личных целях и не отвлекайтесь на чужие пустые разговоры. Переслушать можно гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.16 и читаю твои сообщения о засадах, которые поступают в телеге, в Максе, в ВК. Мы все это как-то координируем в наших каналах, ну, что некоторые в личку пишут, все дублируем туда. Читай тоже сам, ну и что-то, если не актуально, или актуально, неважно, есть возможность написать, напиши, может быть, что-то новенькое есть. Победа, хлебзавод из города, пост моя, далее Мак на Новосадовой, Нововокзальная, Фадеева. К Московскому как ехать? КНПЗ в город. Старозагора от Алматинки в сторону Ташкентской. Здесь сообщение. Олимпийская к Раките. Черемшанская после Пугачевской в сторону Алматинки. Ленинская, Чкалова в центр. Алматинки, где старая смотровая, где бани. Новосадовая Аменева. Ну, видимо, да, тоже про вкусную точку. Если что-то есть еще, на данный момент все озвучил, пиши. И не только где патрули ДПС, но вообще, в принципе, необычные пробки, заторы, неработающие светофоры. Вообще, какие-то моменты, на которые автолюбители нужно обратить внимание. Будь аккуратен, соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И такая еще информация. 11 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем 15. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас на 6 баллов движение затруднено. В ближайший час таким вот затруднительным это движение останется. В данный момент у нас сложности на Московском шоссе от 22-го партиезда и до Луначарского. Проезд занимает где-то в районе 20 минут. Даже больше. Пишут 25 минут. Так, далее. Юшка у нас от поста ГИБДД и до Заводского шоссе. Здесь проезд занимает тоже больше 20 минут, имеет в виду. Ну, поменьше также на Московском шоссе. От Масленинку до 4-го проезда. Чуть-чуть поменьше, но тем не менее все-таки выложу это время. Так, далее. Гагарина от промышленности до 22-го партиезда. Затор небольшой, но бордовый. Революционный от подшипниковой до Гаражной. Масленку от Мичурина до Новосадовой. На Новосадовой от Солнечной до Загородного парка. Такая обычная история на 10-15 минут. Тухачевского, Пензенская от Партизанской до Владимирской минут 10. Алматинка от Старозагора до Черемшанской. Ракита от Москвы до Карл Марса. Кирова от Старозагора до Черемшанской. На Нововокзальной попроще будет. Но есть заторы тоже там от Фадеева до Старозагора, от Карл Марса. Это в обратную сторону уже до Фадеева. Будь внимателен и аккуратен. Ну, еще и на Кирова от Вольской в сторону Физкультурной, тоже такое уплотненное движение. Если что, сообщай, да, телега Макс ВК в твоем распоряжении, и будь аккуратен на дорогах. По музыке тебя подбодрят, что в пробках, что на работе уже, что во время сборов на работу. Бенни Бенасси, Illusion в обновленном виде, и ждем шведскую хаус-мафию.
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй, и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик «Ласточка» Капитал. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 400 рублей. Машина место 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505.
6: Застройщик ООО «Эсэфинстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
11: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор идеальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Важное напоминание тебе. 20 ноября в ВВН Холле Сигнал мы отмечаем день рождения Рекорда. Нам 22 года. Такое ощущение, что мы отмечаем 22-летие, но пока нам 23 уже не стукнет. Не, ну просто к мероприятию готовимся. Это, знаете, не за неделю можно сделать. Тем более, пока ты тоже соберешься, да, пока созреешь, купить билеты. В общем, тебя ждем. Вот на самом деле. 20 ноября в ВВН Холле Сигнал. С нами диджей Фил, MC Жан. Отыграет крутые треки за все время. Актуальные темы, конечно же, наших дней. С 9 вечера до глубокой ночи. Будет круто, на самом деле. Здорово, музыкально, драйвово, местами, может быть, даже и ностальгически. Билеты можно у всех билетных операторов купить. Сейчас пока что держит цена на уровне 1500 рублей. Там добавлены билеты, по-моему, да, по 1500 рублей. Ссылочка на у всех билетных операторов, но ссылочки на всякий случай есть в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. Ну и в том числе билеты по 1500 на кассир.ру. О кассир.ру, национальный билетный оператор, ОГРН, 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Еще раз, запрещено для детей, еще раз, 22-й день рождения рекорда в Самаре, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. И еще раз, мы тебя ждем.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:32 на часах в Новокубышске. Вчера поздно вечером случился сильный пожар на Молодежной 3. Очевидцы рассказали, что сначала пламя охватило балкон, а потом перекинулось на крышу. Площадь горения составила 1200 квадратов. Пожар был локализован. По последним данным МЧС, эвакуированы 70 человек, в том числе 12 детей. Была организована работа пункта временного размещения. В результате два человека обратились за помощью к медикам в шоковом состоянии, заявили в правоохранительных органах. Погибших нет. В Самаре готовность ГРЭС к работе в отопительный период 100%, сообщил директор сам ГРЭС Виктор Яшин. Также 100% готовность зафиксирована у всех городских источников теплоснабжения и котельных, включая ведомственные. Что касается сетей, то в ходе гидравлических испытаний Т-плюс устранило более 1000 повреждений разной сложности. 78% работающих самарцев доверяют котельным.

0: коллегам. Такие результаты исследования Superjob. Проблем нет также с компанией-работодателем у 70%, с непосредственным руководителем у 64% респондентов. Среди управленцев уровень доверия к подчиненным тоже высокий. 83% директоров в той или иной степени доверяют команде. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
15: Празднуем день рождения.

0: Бодрое утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. Ну и как ни странно, сейчас в рубрике Трэш-пати прозвучит приятная композиция. Хотя, что тут, почему как ни странно, да? Мы порой слушаем, и даже частенько слушаем темы, которые можно назвать приятными, несмотря на то, что они попадают в Трэш-пати. Во-первых, Трэш-пати — это название только. Да, мы здесь слушаем какие-то, да, выделяющиеся истории, название, да, просто, ну, на заре рубрики, да, появилось. Во-вторых, в этой рубрике мы можем поставить абсолютно все, что угодно. Это главный критерий. Да, и бывают композиции, от которых не совсем приятно, а иногда прям, ну, умиляют. Что будет приятного в этом треке, я не знаю. Ну, что-то, наверное, есть. Возможно, название даже, как минимум. Спасибо большое, когда ты присылаешь нам свои треки. Ну, не свои конкретно в своем исполнении, а хотелось бы, кстати, таких. Но я имею в виду, предлагаешь варианты для трэш-пати. Нам немножечко так облегчает задачу. Что поставить, да, с выбором определиться. Потому что композиций много, иногда думаешь поставить это, а тут ты присылаешь. А, вот эту композицию прислали. Давай слушать, комментируй, потому что ради комментария все это и затевается у нас здесь. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прям в канале, либо в личное сообщение группы ВК. В конце темы я озвучиваю, просто смайлики, просто нравится, не нравится, ну, либо какая-то такая реакция. Да, почитаю твои сообщения, еще вопрос по тексту задам, за правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино, задарю тебе с удовольствием. Погнали, трэш-пати на рекорды. Какая-то лирика на первый взгляд, да? И на второй тоже.

0: комментарии. Ну, поехали. Пиши, кстати, в личку телеги, в личку ВК, зацеплю. Первое сообщение, которое попалось на глаза. Сегодня будем кружиться в белом танце. Вот так. Мне кажется, это строчка из какой-то другой песни. Ну, возможно, какие-то ассоциации, да, возникли. Так, хочется навести суету в субботу, а не в пробках стоять в четверг. От Андрея. Я тоже не хочу субботу на работу. Пишет нам Сергей. Какая ужасная прелесть, написал нам Евгений. Так, хорошая песня. Интересная. Смайлик смеющийся. Не, вообще непонятно. Уже как-то вы двояко все пишете. Непонятно. Ничего. А пятница уже завтра, кстати, Сергей напомнил. Спасибо, Серег, что бы мы делали, а, без тебя. Так и думали бы, что сегодня вторник. Так, привет, Рекорд. Такие композиции нужны. От Игоря вот тоже сообщение. Смайлики, сердечки и палец вверх тоже. Вот сегодня, кстати, лидирую. Давно такого смайлика не было в рубрике трэш-пати. Ну, сердечки, да, там огонечки. Иногда зеленые смайлики. Но палец вверх вот сегодня прям несколько штук. Спасибо. Так, вопрос теперь по тексту задаю. Такой... интересный. Скажи, пожалуйста, сколько дней осталось до субботы, но не у нас, а в песне? А в песне. Два дня, либо три дня. Там упоминалось. Там вот так же, типа, два дня, либо там три дня. Да, типа, в среду действие происходило. Итак, сколько дней до субботы осталось в песне, которую мы только что послушали? Два дня, либо три дня. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Будешь 40-м. Билеты в кино твои.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, у нас четверг на календаре. И 12 уже градусов на термометре. По данным Яндекс Погоды, днем сегодня 15, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение по-прежнему остается таким затруднительным. Юшка в город от Уральска до Заводского шоссе добавляет сложность ОКУКО. Каких полчаса занимает проезд, между прочим. Также на 22-го партсъезда от Свободы до Заводского шоссе минут 15-20. Лучше как-то 22-го партсъезда объехать. Так, далее, Москву давай зацепим. Что тут на Москве? От 22-го партсъезда до Нового вокзальня, это из центра. От Гагарина и до 4-го проезда тоже минут 15 занимает проезд, это из центра. В центр где-то от Жигулевской до Советской Армии, даже до Авроры, там небольшой промежуток может быть свободный есть. Короче, от Жигулевской до Авроры тормозим и от Революционной до Луначарского. Революционная от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой до Москвы, Советской Армии перед Москвой, перед Новосадовой, Кирова от Старозагорода до Карл Марса. И в обратку, кстати, тоже плотничком. На Нововокзальное Черемшанской до Старозагора. От Фадеева до Старозагора. И между Москвой и Новосадовой. Так, проблемы на улице Победы. От Нововокзальной и до улицы Севастопольской. На Физкультурной также. На Раките останки грузовых машин до проспекта Карла Марса. На Алматинке тоже не пусто. Со стороны Москвы уплотняется движение, чем ближе к Старозагоре. Ну и дальше прям до Черемшанской улицы. Будь внимателен и аккуратен. Оставайся в компании Первой танцевальной. И совсем скоро к ней присоединятся Тиесто и Том Боксер Морено.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз? сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99. Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. УГРН 1086-37-133-30.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: В финале мы еще один мегутренний час и рубрику Трэш-пати. Подводим итоги. Сегодня мы в четверг слушали песню про субботу и спрашивали, сколько дней осталось до субботы, но не у нас, а именно в песне. Там, кстати, 3 дня до субботы оставалось. Не в четверг, действие происходило, а в среду. Так, ладно, кто правильно ответил? Почти все верно ответили. Много верных ответов. Своевременно его прислала у нас Оксана. Последний цифровой номер мобильника 0979. 0979. Поздравляю, Оксан, билет в кино тебе отдаю. Трек, если вдруг прослушал, если прям запал в душу, там, да, но не определил, кто исполнитель, уже в телеге Макси опубликовали. Ну и, конечно же, в группе ВК появится по хэштегу Трэш-пати. Можешь найти предыдущие выпуски. Доброе утро.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Уже начало 10-го в Самаре. И тут назвали возраст, когда организм начинает стареть. Начальные признаки возраста, да, каких-то изменений уже в 25-30 лет, на секундочку. Я тебе предлагаю чувствовать себя в любом возрасте молодым, крутым, и обязательно прийти на вечеринку в честь дня рождения рекорда. Вот там мы точно себя будем чувствовать точно именно таким. Такими, ну не знаю, видимо, моложе 25 лет, потому что 25-30 лет уже старение начинается. В общем, приходи и отравись как в молодости, если можно применить, да, это выражение к тебе. Либо покажи, как сейчас это делают, если ты из категории рекордные зумеры. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем 22 года. Приезжают Жан и Фил. Отыграют самые громкие хиты за 22 года. Актуалочка наших. Не, конечно же, мероприятие запрещено для детей. Мы тебя ждем. Билеты по 1500. Сейчас наличие у билетных операторов. Если что, ссылочка в телеге, в Максе и ВК в закрепленных записях. Ну а вот какие треки в этом часе? Матро, Дани Билавин.

0: и ждем новинку от Туман Бека. Ну а с другими новостями, более серьезными, конечно, тоже познакомлюсь я чуть позже. Ну и то, там же, в телеге и в Максе, в наших информ-каналах. Все оперативно узнавай 24/7. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:12, и давай узнаем, что нам предсказывают астрологи. Овны, отличный день, чтобы начать с чистого листа дела, которое вы долго откладывали в долгий ящик. Тельцы, придется плотно заняться планированием трат и крупного бюджета на весь открывшийся октябрь. Близнецы, на работе предстоит большой информационный штурм. Проверяйте почту, входящие сообщения почаще. Раки, постарайтесь сегодня не засиживаться допоздна, вашему организму срочно требуется восстановить силы. Львы, окружающие будут часто просить вашего экспертного мнения, готовьтесь много объяснять и помогать. Девы, благоприятный момент для того, чтобы устроить небольшую перестановку прямо на рабочем столе. Весы. День потребует от вас максимальной пунктуальности. Случайное опоздание может спутать важные планы. Скорпионы. Воздержитесь от споров с близкими по пустякам. Сегодня худой мир точно лучше доброй ссоры. Стрельцы. Прекрасное время для коротких поездок по городу, пеших прогулок и смены привычной обстановки. Козероги. Руководство может внезапно поручить вам ответственное задание. Выполняйте его максимально аккуратно. Вдали отличный момент, чтобы порадовать себя покупкой вещи, о которой вы мечтали в последнее время. Рыбы, держите фокус внимания только на личных целях и не отвлекайтесь на чужие пустые разговоры. Гороскоп можно переслушать в телеге Макс, прочитать в группе ВК. Ну и в телеге Макс мы измутили опрос. Тут говорили, что в одном университете рассказали, что процесс старения начинается уже в 25-30 лет. А еще сегодня день пожилого человека. Международный день пожилых людей. И спросили тебя в Максе и в телеге, какие, напиши не физические признаки того, что тебе уже за. Вот неважно, сколько лет тебе, можешь, кстати, уточнить. Напиши не физические признаки того, что тебе уже за. Пиши в телеге Максе под опросами в комментариях, я почитаю уже совсем скоро.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, ну и первые сообщения. Сегодня ты пишешь не физические признаки того, что тебе зай, не важно, сколько тебе лет. Пиши в телеге Макси в комментариях. Можно писать в личку телеги, в личку ВК. Так, ну, тут какие-то картинки начали присылать в телеге. Ну, то, что вы знаете эти картинки, знаете, что это такое, видимо, да, говорит о возрасте. Ну, и тут стесняшки, конечно, некоторые пишут в личные сообщения группы ВК. Ну, в принципе, а почему бы нет? Почему бы нет? Так, читаю, какие варианты уже накатали. Завелся пакет с пакетами. Вот Иришка написала: знаю график магнитных бурь, вот от Юли. Так, в плейлисте есть звуки природы для сна. Екатерина написала нам, или вот Андрей пишет: начал ценить тишину. Смотрю новости, читаю новости, слушаю новости. От Николая. Так, выбираю обувь не в кавычках красиво, а удобно, как в тапочках. Вот здесь вот искренне радуюсь новой сковородке. Написал, между прочим, Иван нам сообщение. Пиши тоже в телеге в Максе, в комментариях, либо в личку с телеги, в личку ВК. Признаки не физические того, что тебе уже за.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 12 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем плюс 15. Переменная облачность. Загрузка дорог уменьшилась за полчаса. По данным сервиса Яндекс Карты составляет 5 баллов. Движение плотное. К 10 часам уменьшится до 4. Сейчас у нас основные такие проблемные места в городе. Это Южное шоссе. 20 минут едем от поста ГИБДД и до Заводского шоссе. Московское шоссе 22-го партсъезда и до улицы Авроры. 15 минут из центра от Гагарина до 4-го проезда. Так, что касается Новосадовой, то она относительно свободна. На 22-м от Победы до Заводского шоссе 15 минут. На улице Авроры тоже сложности от Аэродромной до Дыбенко. Очень плотное движение. Ну, на Советской перед Москвой, конечно, на Нововокзале между Москвой и Новосадовой. На Старозагоре перед Нововокзальной в центр. На Раките оценки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Ну и если какие-то проблемы есть на дорогах, необычные пробки, ДТПшки, там, не знаю, не работает светофор, открыт колодец, и где патрули ДПС, сообщаю в телеге Макс под постами «Засада», опять-таки в личку телеги, в личку ВК можешь писать. Каждый час озвучиваем в рубрике «Засада», вот через несколько минут тоже почитаю.
0: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
0: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
0: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет. Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25.
4: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме 4 месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с двумя целями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Обычный день. если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 200.

0: Засада на рекорде.
1: 9.30 на часах, читаю сообщение о засадах, которые поступают от тебя в личку телеги, в личку ВК. Мы дублируем все в Макс-канал и Телеграм-канал. Там тоже можно и читать, и писать в комментариях. Бассейн на Лужском проспекте с двух сторон. Вот и такая информация. От юг, к метро на новой дороге. Огибалово, где больница, эвакуатор. Но вокзальный от Фадеева к Старозагоре. А по Пензенской от Башнефти огромная пробка. Там ДТПшка в сторону города. Настя предупредила ранее, возможно, уже не актуально. Потому что время проходит. Уже не каждую же минуту озвучиваем сообщение. Далее. Постмехзавод. Здесь вот актуально. Спасибо. Все новенькое озвучил. На Юшке в город. Вот тоже сообщение такое есть. Спасибо. Будут новые данные, либо актуализируй то, что имеется. Пиши в телеге Максима под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Соблюдай ПДД. Будь внимателен.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: Пожар в Новокубышске ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Сегодня рано утром сообщили МЧС Самарской области. Напомню, вчера вечером горела крыша, погибших нет, жильцы были эвакуированы. Всего были привлечены 82 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 15 единиц техники. После официального старта отопительного сезона на так называемое выхаживание систем, устранение воздушных пробок, балансировку, регулирование давления и температуры требуется от 7 до 14 дней. Об этом напомнил мэр Иван Носков. Он подчеркнул, что наличие тепла в каждом конкретном доме, подъезде, квартире и комнате – это ответственность УК и ТСЖ. Крылья Советов отреагировали на введение фан-айди в Кубке России. Напомню, с 1 октября вводится обязательное использование паспорта болельщика. Ранее этот документ нужен был только на матчах РПЛ и Суперкубка России. В клубе надеются, что это не приведет к падению посещаемости матчей турнира, сообщили в пресс-службе команды для агентства ТАСС. Ближайший кубковый матч состоится на Самар-арене 14 октября. Крылья Советов сыграют с Балтикой. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. И там же все подробности про наше очень важное мероприятие для нас. Это день рождения Радио Рекорд Самара. Нам 22 года. Отмечаем в ноябре, 20 числа, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Диджей Фил, МС Жан приезжают. Мероприятие запрещено для детей. Билеты по 1500 рублей пока в наличии у всех билетных операторов. Но если что, ссылочка есть в телеге, в Максе и ВК в закрепленных записях.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. «Радио Рекорд» представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
6: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения «Радио Рекорд» с Тамарой.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Отмечаем день рождения 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал», а сейчас мы готовимся, прям конкретно готовимся, разыгрываем пару билетов. По нашим правилам нужно продолжить одну из шуток дедушки. Панчи звучат постоянно в эфире уже много-много лет. Сейчас я поставлю первую часть, а ты вспоминай вторую. Если не можешь вспомнить, то продолжай, как тебе захочется, а может быть совпадет все. И все случится, да, звезды сойдутся, и ты тоже придешь по приглашению от Рекорда конкретно, потому что без приглашения тоже можно прийти, билеты продаются. По приглашению от Рекорда на день рождения Рекорда 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». Я напомню, Жан и Фил приезжают к нам, отыграют самые главные хиты за 22 года, актуальные треки наших дней, все самое интересное. С 9 вечера и до глубокой ночи мероприятие запрещено для детей. Напомню, что билеты сейчас по 1500 у всех билетных операторов. Ссылочка есть в телеге и в Максе, а также в группе ВК в закрепе. Итак, сейчас ставлю шуточку. Первую часть ты придумываешь либо вспоминаешь продолжение и отправляешь в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну, если сообщений будет много, а их много в последнее время, именно вот с правильными ответами, я имею в виду, то давай так. 10-й верно ответишь у нас, получит билеты. Если вдруг ответов верных будет прям чуть-чуть, там, не знаю, меньше 10, то самый первый получит пару билетов. Итак, внимание. Шуточка. Вот она, внимание.
2: Купил девушке крем.
1: Так, это было вчера, давайте следующее.
2: Она от мира по сумо собралось более 8.
1: И вот прям вот конкретно не стали прям сильно обрезать шутку. Все самое такое интересное поставил. Почему? Потому что, ну, тут, конечно, продолжение может быть сколько угодно. И чуть-чуть, чтобы тебе полегче было, давай еще раз я поставлю ее тебе.
2: На чемпионат мира по сумо собралось более 8.
1: Вот, более... Что там? И давай продолжай. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду. Итоги подобьем через несколько минут.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, я смотрю, уже продолжение приходит. Еще какие-то разные все. Ну ладно, сейчас посмотрю, отвлекусь. Почитаю твои сообщения. Пока почитаю прогноз погоды. В данный момент в Самаре около 13 градусов. По данным Яндекс погода днем 15. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. Движение плотное. В данный момент плотнее всего на Юшке. В город от поста до промышленности едем 20 минут. Москва от Гагарина до 4 проезда 15 минут. Это из центра, имею в виду. В центр от Советской армии до Авроры тоже проблемы. Минут на 10. Соколова от Лесной до Новосадовой тоже 10 минут. Гагарина от промышленности до 22-го подъезда небольшой участок тоже около 10 минут, может чуть поменьше. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, как обычно, Советской армии перед Москвой. Ну и в принципе все. Заторов, ну это я уже начал даже перечислять, небольшие. Небольших, конечно же, предостаточно. Будь аккуратен, ждем BBRX и Faithless, Gala Diplo, Freed From Desire, Matroda, I Need You Lion, классика в новом виде.
4: В прошлых выпусках Трэш Пати.
5: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
6: Че сказать?
5: Скажи мне сю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: День пассажей в Самаре. Отмечаем 20 ноября, 22-летие Самарского рекорда в ивент-холле «Сигнал Лесной». Приезжает Жан и Фил, отыграет все самые крутые треки за 22 года, ну и, конечно же, и наших дней тоже. С 9 вечера до глубокой ночи зажигаем, отдыхаем, не знаю, может быть, ностальгируем даже. Мероприятие запрещено для детей, билеты по 1500 у билетных операторов. Если что, ссылочка есть на некоторых билетных операторов в телеге, в Максе и ВК в закрепе. Ну и у нас случается здесь розыгрыш. Твоя задача — попасть в эфир, наткнуться в эфире на нужную шутку. Панчи дедушки, знаешь такие, да, много лет с нами. Ну их очень много, все, конечно, запомнить, но сложно. Но, судя по всему, в наших заданиях, которые мы даем, шутки все знакомы тебе, потому что огромное количество правильных ответов приходит. Ставим первую часть шутки, тебе нужно ее продолжить. Вот ранее была шутка на чемпионате по сумо, собралось более «в», и дальше мы прервали шутку, да, именно вот на «в». Ну и тут пошло-поехало, да, более, так, 80 тонн. То есть здесь 800 тонн, 800 килограммов и так далее. Ну, в основном, конечно, правильный ответ, да. Правильный ответ вот он.
2: На чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн спортсменов.
1: Ну и точный ответ у нас Игорь отправил личку телеги, либо в личку указ, сообщение все приходит в одно окно. Игорь, к сожалению, фамилию пока что не знаю, но последние цифры номера мобильника зато знаю и могу озвучить. 5791, 5791. Игорь, поздравляю тебя! И ждем и тебя, и того, кто с собой возьмешь на день рождения рекорда. Самостоятельно все могут купить билеты, я напомню, пока они еще не подорожали, 1500 рублей стоит. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Отмечаем день рождения вместе.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

одна в Самаре, на календаре 1 октября. И, между прочим, сегодня отмечается Международный день кофе. Угу. И еще день какао-шоколада. Но, на самом деле, утро у многих как-то неразрывно связано с кофе. Мега-утро неразрывно связано с кофе. Мы его в очень большом количестве разыгрываем. Выиграть достаточно легко. Правила наших утренних таких забав очень такие элементарные. Но единственное, что помешать тебе выиграть, ну, как в любой другой игре на рекорде, могут другие участники, потому что их очень-очень много. Поиграем совсем скоро. Ну, сегодня еще отмечается Международный день пожилых людей, и опрос продолжается. Напиши, какие у тебя есть нефизические признаки того, что тебе уже за. И неважно, какой у тебя возраст. Можешь уточнить, конечно же. Многие пишут в личку, телеги в личку ВК, но типа стесняются. Ну, почему стесняться? Пишите и в телеге, и в Максе под опросом, прям в комментариях, чтобы все могли тоже прочитать и подумать, я такой же. А еще сегодня Международный день музыки. Вот какая в этом часе миг утреннем. Далее, Альфа Джек.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, отличный день, чтобы начать с чистого листа дела, которое вы долго откладывали в долгий ящик. Тельцы, придется плотно заняться планированием трат и крупного бюджета на весь открывшийся октябрь. Близнецы, на работе предстоит большой информационный штурм. Проверяйте почту и входящие сообщения чаще. Раки, постарайтесь сегодня не засиживаться допоздна. Вашему организму срочно требуется восстановить силы. Или вы, окружающие, будут часто просить вашего экспертного мнения. Готовьтесь много объяснять и помогать. Дело, благоприятный момент для того, чтобы устроить небольшую перестановку прямо на рабочем месте. Весы, день потребует от вас максимальной пунктуальности. Случайное опоздание может спутать важные планы. Скорпионы, воздержитесь от споров с близкими по пустякам. Сегодня худой мир точно будет лучше доброй ссоры. Стрельцы, прекрасное время для коротких поездок по городу, пеших прогулок и смены привычной обстановки. Козероги, руководство может внезапно поручить вам ответственное задание. Выполняйте его максимально аккуратно. Водолеи, отличный момент, чтобы порадовать себя покупкой вещи, о которой вы мечтали всю, не знаю, прошлую неделю, к примеру. Рыбы, держите фокус внимания только на личных целях и не отвлекайтесь на чужие пустые разговоры. Переслушать можно гороскоп в Максе в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:15 и твои сообщения. Не физические признаки того, что у тебя уже за. Ты пишешь в телеге, в Максе под опросами в комментариях, либо в личку телеграм-канала и группы ВК. Так. Вот здесь такое сообщение. Своих ровесников в телевизоре или новостях ты теперь называешь мужчина и женщина, а не парень и девушка. Ну, кстати, да. В моем телефоне появилось приложение с акциями и скидками. Здесь в комментарии. За секунду забываю, куда и зачем шла, пишет Александра. Нам есть пакет с пакетами, храню заначку под матрасом. Даже такое. Переключал канал ручкой на самом телевизоре, пишет Сергей. Ну, видимо, вот раз этот человек делал когда-то, значит, вот уже за. Знаю, кто остался на трубе после падения А и пропажи Б. Так, еще сообщение вот здесь вот. Так, полюбил оливки, и, судя по всему, следующая возрастная ступень – это любовь к маслинам и морским коктейлям. От Майка комментарий. Пиши тоже, останемся на связи в телеге Макси ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так. Поменяется ли погода? Может быть, ты расскажешь нам, да, об этом? Ну, там суставы что-нибудь хрустят, ноют. Ладно, шутки в сторону. 13 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 15, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений. Уменьшилась загруженность за полчаса, и на том же уровне, вот 4 балла, останется в ближайшие часы. 20 минут едем по Московскому шоссе, сейчас от Гагарина и до 4-го проезда, то есть это из центра. На Юшке проблемы от поста ГИБДД до Заводского шоссе минут 20 занимает проезд. На Гагарина промышленности до 22-го, на 22-м на Гагарина до Заводского. Но надо помнить, да, что на Заводском там перекрытие же произошло. Может быть, это вот отчасти как-то все связано, да, и 22-го, и Южное шоссе в город. Ну, не наверное, а скорее всего так и есть. На Ракитовском шоссе сейчас вроде как все рассосалось. От Олимпийской до Карл Маркса есть проблемы. На Карл Маркса перед Олимпийской улицей. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Ну, в принципе, все. Вот, аккуратен будь, внимателен. И если есть, кстати, какие-то данные о проблемах на дорогах, в том числе, где патрули ДПС, где не работает светофор, где нужно быть внимательнее, аккуратнее, рассказывай тоже в телеге, в Максе, в ВК, в личное сообщение. Рубрика «Засада» у нас каждый час, каждое мегаутро.
2: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
3: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
10: Начинаем новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.
11: Празднуем день рождения радио.

0: Засада на рекорде.
1: 10:27. Каждый час озвучиваем сообщение о каких-то таких моментах, на которые надо обратить внимание. Не работает светофор, необычные пробки, ДТПшки. Конечно, где с особого управления ПДД надо соблюдать, тоже сообщай. Где патрули ДПС. Рассказывай в телеге в Максе под постами засада. Мы там тоже рассказываем, пишем то, что приходит в личку телеграм-канала, в личку группы ВК. Демократическая, деловые линии из города, на юшке в город, после Солнечного кольца в сторону Рубежки. Такое сообщение. 22-го после войска к улице Свободы. 22-го сразу после рынка в сторону улицы Победы. Так, бассейн на Ложском проспекте тоже было. И Татнефть в Дубраве тоже стоят. Аккуратнее будь, соблюдай ПДД, слушай рекорд.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».

0: рублей, это 22% с начала года. Еще больше новостей в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: сейчас еще троих позову на кофе, да, даже шестерых, если быть точнее, разыгрываем приглашение на двоих кофе, не мозаик кофе, не типа, утром много кофе, просто океан, море, я не знаю, рекой льется, и разыгрываем очень все просто. Сейчас ставлю два фрагмента двух треков, мы в конце мегатрюм часов выясняем, а что мы слушали с тобой, без тебя, может быть, ты недавно присоединился, может быть, слушаешь уже давно и все знаешь, а может быть, слушаешь давно и все пропустил, а может быть, не пропустил, но забыл уже, как угодно. Два варианта, выбирай первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку, телеге, в личку, ВК, неважно куда. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара, там прям кнопочка в нижнем углу нашей ленты, либо в личное сообщество, в личное сообщение сообщества, да, ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Итак, внимание, первый вариант, первый фрагмент. Возможно, мы его послушали совсем недавно. А может быть, его, вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, в личку ПК, жду 10, 20 или 30. Подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас температура в Самаре около 14, по данным Яндекс Погоды. Днем на градус больше. Вот как-то больше не обещают синоптики. Обещают они нам переменная облачность. Завтра вообще прохладно, 8 градусов в дневное время. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. У нас сейчас на 4 балла. Местами затруднения. Загруженность, наверное, не снизится в ближайшие часы. На московском штат Гагарин до 4-го проезда проблемы на 20 минут. На промышленности от Партизанской до Советской Армии еще плотное движение 10-15 минут. Южный мост город притормаживает. Гагарин от Тухачевского до Революционной проблемы минут на 10. Так, и можно еще отметить, ну, в принципе, Революционную от Подшипников до Гаражной сложности на 22-м перед Заводским, на Заводском от Профильной до 22-го партии.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк». АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
1: «Империал». Больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: Дом, работа и «Анфит». Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. «Анфит» – место, которое становится частью вашей жизни. «Анфит.ру».
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: И в финале мега утро кофейными бонусами. Отдаю прямо сейчас сразу троим по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Ранее ставил два фрагмента, нужно было вспомнить, какая тема была ранее. Либо угадать, выбрать из двух вариантов первый, либо второй. Ну, первый надо было выбрать. И первый выбрали и верно единичку прислали, ну, вовремя к нам Александра Чернышова, Матвей Осипов и Софья Панкова. Александра, Матвей, Софья, я вас поздравляю и желаю приятного кофепития. Ну и каждому желаю отличного дня. Оставимся в компании Рекорда.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Рекорде. Никита, Стас, Рыжая.
1: И ровно 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы час еще точно с вами.
2: В этом часе обязательно будем с вами что делать? Любовный гороскоп читать, горячие новости вспоминать и вот факты.
1: Ботаны. Новый сексуальный фетиш. Знаете, дейтинг приложение.
3: Кого?
1: В общем, приложение провело опрос, который показал, что 83% человек считают комплиментом вообще слово ботан. А мы раньше не признавали
2: это.
1: Да, 95% хотят встречаться с таким человеком. Также более 50% респондентов ответили, что если человек может блеснуть умом во время свидания, то это очень сексуально. Сейчас для такого типа людей используют слово нерд.
3: Как?
1: Нерд.
3: Нерд?
1: Нерд.
3: Нерд.
1: Как нерд, так нерд.
3: Нерд.
1: Нерд.
3: Нерд.
1: Вот. Поэтому пацаны вот уже призывают всех вместо тела качать мозги. Говорят, давайте блистать умом. Найдем классную пассию.
4: Ой, а с кем ты пойдешь встречаться? И у меня вот бизнесмен. А у меня нюрк. Говорит, ты тебе что, болит что-то?
3: Нюрк.
1: Нюрк.
3: Нюрк. Они стоят как эти, знаешь, как утки. Нюрк. Нюрк.
1: Вот сколько исследований читаем мы в эфире, да, и мы, по-моему, ни под одно не подходим, да, мы высмеиваем им абсолютно все. Здесь вот проблеснуть умом, про умного человека на свидании. А мы за что зацепились? За нерд.
3: А подожди, а когда раньше не надо было это делать? Нужно быть, не надо быть самым умным, будьте в меру начитанным и сообразительным.
1: Нет, подожди, а сальто сделать на свидании, показать, что ты умеешь, это что? Ты не нерд?
3: Вот, я к этому... Нерд!
1: Нерд! Сори!
3: Не, я к этому и веду, что, типа, всего должно быть много, достаточно. Имеется в виду.
1: Стас, не бывает золотой середины. Ты либо качок, но умеешь делать сальто и не знаешь много интересных фактов, либо ты знаешь много интересных фактов, но ты сальто не сделаешь.
3: Да.
1: Это логично.
3: Вызов принят. Кто-нибудь примите его тоже, а то я не справляюсь.
0: На рекорде.

0: рекаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Как обычно, что-то полезное и интересное рассказываю.
2: Да, хочется рассказать, но предлагают нам на тему Бракмана.
3: Нужен
2: спаситель, да, потому что брачный мир прогнил. Нужен Бракман.
1: Он и по китайцу пройдется заодно Бракман.
2: Так, сегодня у нас, знаете что, день рождения почтовой открытки. Решила я поинтересоваться вообще, что-нибудь интересненькое.
3: Сейчас, секундочку, и по художникам-кубистам тогда.
1: Ну, это уже высокий юмор, Стас.
2: Так, что-то про открытки. Первые открытки, они не имели иллюстрации. Это просто были куски плотной ткани, которые создали для экономии денег на конвертах и длинных письмах. Рисунки на открытках, они уже появились благодаря солдатам во время франко-прусской войны, потому что один находчивый книготорговец из Франции остался без товара, когда его лавку заняли военные, и он предложил солдатам отправлять домой карточки с нарисованными от руки эмблемами рода войск.
3: А чьей руки там могло быть нарисовано?
2: Станислав. Почтовые открытки делали...
1: Заколдовала ведьма! Что же это такое?
2: Так. В общем, почтовые открытки делали не только из бумаги, есть даже музей, где собраны все эти интересные открытки. В общем, выпускались они из тонкого дерева, из кожи, пробкового дерева, металла, и даже есть открытка из засушенного листика магнолии.
3: О, вот прикольно.
1: Магнолия.
3: Да. Ну, а ведь когда они приходили, их в развернутом виде же оставляли, потому что они же не закрыты.
2: Да, в этом прикол, что на самом деле они официально назывались у нас в Российской империи открытыми письмами, и люди жутко смущались, потому что, получается, любой почтальон или сосед мог прочитать послание. И из-за этого многие писали свои секреты, например, задом наперед или по диагонали. Ну, в общем, пытались как-то завуалировать, чтобы прочтенное не было... Что?
3: Ничего, просто тебе приходит какой-то шифр, и ты такой, опять напился, ты посмотри на него, открытки он мне шлет из другого города.
2: А, подожди, еще была цензура, нельзя было, например, изображение людей без одежды нарисовать, или какие-нибудь дерзкие карикатуры.
3: А задом наперед что нельзя?
2: А задом наперед можно написать.
3: Так.
2: Одежду задом наперед нарисовать.
3: Не, ну классно, открытка вообще интересная штучка.
1: Все как у нас в мессенджерах,
2: по идее. Кстати, классная традиция, да, и люди, которые путешествуют, сами себе открытки отправляют из этого места. И когда они уже вернулись домой, потом через какое-то время приходят открытки.
3: Они возвращаются, такие, а кто мне это все прислал?
2: Кто?
1: Они возвращаются домой и начинают плакать, потому что как же там было хорошо, вот открытка пришла.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
0: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
9: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4, ОГРН 1086-37-133-30.
10: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
11: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
12: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 1 октября прямо сейчас.
2: Так, овны, в этот день вашему любимому человеку захочется разрушить все ваши тщательно выстроенные планы.
3: Тельцы, у вас появится острое желание сделать что-то неожиданное, какой-то сюрприз вашей второй половинке.
1: Близнецы, пришла пора определиться, как же все-таки называются ваши отношения, дружба, любовь, а может и приятельские.
2: Раки, ни вы, ни ваш любимый человек не будет сегодня отличаться особой разговорчивостью.
3: Львы, и специально для Даниила, сегодня вашему любимому человеку придется потрудиться, чтобы привлечь к себе ваше внимание.
1: Девы, сегодня вы поймете, что вы не одиноки в этом мире.
2: Весы, если вам сегодня придется туго, за советом или поддержкой лучше обратиться к другу, а не к любимому человеку.
3: Скорпионы, пусть работу по дому нынче возьмут кто угодно, кроме вас.
1: Стрельцы, сегодня окажется, что чувства вашего любимого человека куда более глубокие, чем вам кажется.
2: Козероги, в этот день вам очень захочется приклеить на вашего любимого человека какой-то ярлык.
3: Водолей, особенно если вы Даниил, сегодня вы поймете, насколько на вашего любимого человека можно положиться в трудную минуту.
1: Рыбы, будьте сегодня строги и требовательны к вашему любимому человеку. И любите друг друга, все друзья.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские мужские и женские сборные по волейболу допустили до турниров Европейской конфедерации волейбола. Решение касается классического и пляжного волейбола, а конкретные условия участия еще должны утвердить. Ближайшим стартом станет Лига наций 2027 года. Ранее Международная федерация волейбола также подтвердила участие российских сборных в турнире. Латвия готова разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО примет такое коллективное решение, заявил президент страны. По его словам, латвийская конституция прямо не запрещает размещение ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что сейчас конкретных обсуждений по этому вопросу в стране не ведется. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности вокруг Калининградской области. Полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку в отношении организаторов отмененных концертов Канье Уэста, сообщают СМИ. Материалы хотят передать в Москву для подключения от центрального аппарата МВД, поскольку организатор зарегистрирован в столице. В нескольких городах против компании уже подали иски с требованием вернуть деньги за билеты и транспортные расходы. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM

0: реплики программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самый горячий в этот четверг на 1 октября.
2: Бойфренд, с которым девушка встречается меньше года, попросил слишком дорогой подарок на день рождения. Как вы считаете, они 8 месяцев, он попросил 18 Pro.
1: Айфон?
2: Да.
1: Ну, странно, конечно, да.
3: Он попросил у нее?
2: Да.
3: А он ей что?
2: А он ей подарил поход в ресторан до этого на день рождения.
3: Так
2: и это стоило раз в 6 дешевле.
3: Ну, так она может подарить ему поход из квартиры?
1: Не, подожди, а с другой стороны, зачем спрашивал? Что хочешь? 18 Pro. Ну, нет, так нет.
2: Все как бы логично. Можно сказать, что могу накинуть, сам добавишь.
1: Ну, типа, да.
2: Выйти
1: можно из ситуации. Создавать из этого инфоповод в сети, наверное. Что она и сделала, да?
2: Ну, вот она в раздумьях. Пользователи советуют ей не думать, просто отказать.
3: Да, ну так откажи.
2: Хочу 18 Pro. Нет.
3: Не, но он же не потребовал. Сказал, типа, либо iPhone, либо я ухожу.
1: Конечно.
3: Он сказал.
1: Просто спросил о желании, он желание высказал. Нет, так нет, нет.
3: Я тоже так пробовал.
2: Ну, на нету суда нет. Смотри, да, ну, разожились.
3: Меня один раз спросили, что ты хочешь, сказал, PlayStation 5.
1: Так.
3: Ну, меня послали, вежливо.
1: Да?
3: Нет, все нормально, это до этого, тогда еще не было. Там у меня третья была, я был доволен. Там мне всего хватало. Нет, ну нет, значит нет, все нормально.
1: Все.
3: Значит, и ты без цветов. Поняла.
1: Суд вейкаперов постановил.
3: А ты что, это удар был чем?
1: Это молоточек был просто.
3: А, все, отлично.
1: Джим Керри. У меня горячая новость. Тот самый, настоящий или нет, неизвестно пока что. До сих пор люди спорят. Тайно женился, в общем, этот персонаж.
2: А ты что?
1: Третий раз на Минха. Художница и актриса, с которой встречается, как говорят, с 2022 года. Вот, церемония состоялась в Лос-Анджелесе, в очень узком кругу. На отношения пара скрывала. На публике появлялась только в феврале на церемонии вручения премии «Сезар», том самом, где мы и заметили подмену Джима Керри, да?
2: Да-да-да, я помню.
1: Вот, и он так сказал: «Спасибо моей прекрасной спутнице Мин-А. Я люблю тебя, Мин-А», он сказал. В тот еще момент на этом самом «Сезаре».
3: Ну вот, я каждый раз, когда слышу «в тесном кругу», я представляю, что это очень неудобное помещение.
1: Да.
3: Цилиндрическое.
1: Мин-А.
3: И Мин-А. Мин-А Бароны? Что?
1: Ну,
3: какое полное имя?
1: Я не знаю, какое у нее полное имя. Вообще она Мин-Ха почему-то говорят. Он называет Мин-А.
3: Подожди, а у нее есть сестры? Мин-Б, Мин-В, Мин-Б-12.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Ну и далее быстренько пробежимся по погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до 12 градусов тепла. А еще напомню тебе, что каждый будний день продуктивнее начинать вместе с главной танцевальной и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой каждый час ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатные композиции 8.40 в легендарной рубрике «Трэш-пати». А также много игр и розыгрышей, например, такие как «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивы, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. Плюс много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11. Мега утром для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
3: В Чеснок на Авроре 110.
2: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
3: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
2: Подробности у администратора.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения радио «Рекорд».

день рождения Радио Рекорд. Хиты всех времен. Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И новый час на рекорде. Начнем вместе с новостью. Оказывается, не так давно в Турции 8-летний кот целых 45 минут отбивал квартиру от воровок, пока хозяйки не было дома. Не знаю, что они на самом деле хотели своровать. Может быть, это было что-то ценное, наподобие фирменной водички, эксклюзивной водички Радио Рекорд. Но, благо, у них ничего не вышло. А вот водичку можно заполучить уже через 15 минут в нашей фирменной считалочке. Ну, а теперь рассказываю, что будем слушать по музыке в этом часе. А здесь у нас Бенни Бенасси, Хайпатон, Иллюжен.

0: Рекорд in the mix.
1: Играем нашу фирменную считалочку. На кону прямо сейчас у нас 4 бутылочки фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Ну и правила простые. Я ставлю тебе один из наших мини-миксов. Ты его внимательно слушаешь и считаешь, сколько треков в нем замиксованы. Верный ответ нужно прислать в личку нашего телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 20-м верно ответившим, получишь 4 бутылочки фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Ну а теперь давай не будем тормозить, лови микс.

0: напиши, сколько треков у тебя получилось, но я дам небольшую подсказку. Возможно, треков было 10, а может быть 8. Вот такие два варианта. Выбирай из них верный и присылай в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, будешь 20-м, получишь 4 бутылочки фирменной воды Рекорда.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: И пожалуйста,

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Празднуем день рождения «Рав-2».

0: фирменной считалочки. И не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать 8 треков и восьмерочку отправить в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И Илюха Зайцев справился 20-м. Илюха, я тебя поздравляю. 4 бутылочки эксклюзивной, напомню, воды улетают тебе. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Заглядывай в наши соцсети, группу ВКонтакте, а также наши интерактивные каналы «Макс» и телеграм «Радио Рекорд Самара». Мы там тебе всегда сообщаем, какая движуха происходит сейчас в эфире.
1: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги на 20 улицах. Речь идет об участках на Спортивной, Карл Маркса и Советской Армии. Там обнаружили ямы и выбоины. Прокуратура внесла представление руководителю департамента городского хозяйства и экологии. Виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей. После принятых мер нарушения устранили. Вячеслав Федорищев провел в Москве заседание экспертного совета комиссии Госсовета по направлению промышленности. Основной темой стало формирование нового облика российской промышленности до 35 года. Важными темами стали импортозамещение, меры господдержки, привлечение инвестиций и подготовка квалифицированных кадров. Отдельное внимание было уделено внедрению искусственного интеллекта и развитию собственных технологий. На заседании заслушали доклады по развитию промышленности, рассмотрели ближайшие вызовы и долгосрочные планы. Новый беговой центр появится в Тольятти. О строительстве спортивного объекта губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев договорился на встрече

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
2: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка.Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

0: Погода.
1: Ну и напоследок еще в этом часе расскажу тебе быстренько о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером малооблачно и до плюс 12 градусов. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и MC Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «СЗК Скат Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры и не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-lasточка.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Dance Radio. Record.
1: В эфире главный танцевальный. Открываем новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, до белой осталось буквально 2 дня, и снежная королева уже уехала на монтаж в Ледовый дворец и готовит свои владения к самой долгожданной ночи этой осени. Совсем скоро здесь зажгутся огни, заработает 3 танцпола, а 1000 гостей в белом соберутся вместе под сводами Ледова. Встречаемся 3 октября на белой. Все подробности и билеты ищите на radiorecord.ru 18+. Не забывайте про белый дресс-код, ну и, конечно, про самое волшебное снежное настроение. Давайте переходить к музыке в этом часе. Chic & No Hopes, Dance of Desire. Услышим работу от Хюгель, «Мами». Появится работа от Анима, Эдди Мэншн.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 15 октября 2026 года. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют запись на прием в военкомат как предлог для получения кода из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки, предупредили в МВД. Также там напомнили, что проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала госуслуг нельзя. Они размещаются в специальном реестре повесток. Задержание в Турции владельца Annex Tour не влияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Ранее СМИ писали, что Качкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Анталии. Россия обсуждает проведение в стране отборочных турниров к Олимпиаде. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Начиная с 2028 года, потом 2029 и 2030, цитата, уже есть несколько низковисящих плодов мировых первенств. Возможно, будут несколько отборочных соревнований на Олимпийские игры в России, сказал Дегтярев. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка Банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: «Снежная королева» уже через 2 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: И далее в эфире рекорда лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 7. Завтра днем пройдет небольшой дождь и также до 7 градусов тепла. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и МС Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
3: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: пострадавшего и выровнять самолет. В итоге тот благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Власти рассмотрят возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, чтобы регулировать его популяцию, заявил вице-премьер Патрушев. Тема нападений этих животных на людей обсуждалась на совещании в Кабмине. По словам министра природных ресурсов и экологии, в этом году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы. За последние 30 лет численность бурых медведей в России выросла более чем в 2 раза, до более чем 300 тысяч особей. В Минприроды ранее отмечали, что рост популяции не имеет прямой связи с количеством нападений. Канье Уэст не может выступать ни в Петербурге, ни в каком-либо другом городе России, заявила Мария Захарова в эфире «Соловьёв Лайв». Это связано с тем, что американский исполнитель занимался прославлением антисемитизма и расизма, рассказала официальный представитель МИД России. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. «Точка банк».
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Да, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода.
4: Обновляем актуальную информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем до плюс 7, но завтра днем пройдет еще небольшой дождь. А еще напомню тебе, что каждый будний день продуктивнее начинать вместе с главной танцевальной и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой каждый час ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатные композиции 8.40 в легендарной рубрике «Трэш-пати». А также много игр и розыгрышей, например, такие как «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. Плюс много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
5: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
10: Все предложения действуют 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Радио Рекорд. Фестиваль «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки. Swanky Tunes, Айваска, DJ Mag, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многих других, а также двух секретных зарубежных.

Творец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну а прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут «Альфа Джек», «Walking on a Dream», «Рекорд Ремейк».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
6: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
7: Начинаем новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
9: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией, если останется без помощи стран Запада. Такое мнение высказал корреспондент Welt в Киеве Кристоф Ваннер. Он указал на состояние украинской энергетики в преддверии зимы, отметив, что она находится в тяжелом состоянии, а производственные мощности страны сильно ограничены. Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив, заявил Нетаньяху в интервью CNN. Он добавил, что Израиль намерен принять участие в допросе напавшего пилота. Криштиану Роналду ждет дисквалификация за уход из сборной Португалии. Капитан может быть отстранен на срок до 6 месяцев, сообщает издание Эйбола. По регламенту федерации ему также грозит штраф от 500 до 1000 евро. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
6: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников.

0: Имеются ограничения?
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Ну и далее кратенечко расскажу тебе о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью, а также завтра днем до плюс 7 градусов. Ну и завтра еще днем пройдет небольшой дождь. А еще напомню тебе про наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трешпати в Телеграм и ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона и на рекордных часах прямо сейчас. 3 часа дня в Москве и в Санкт-Петербурге. 15:00 ровно. Вы знаете, сегодня будет отличный у нас вечерний эфир. Как минимум, потому что по четвергам у нас бывает шоу «Колбасный цех». То самое радиошоу, в котором мы играем быструю, а главное веселую, позитивную электронно-танцевальную музыку. Сегодня я вам представлю огромное количество новинок. Это все будет в 9 вечера. А в 11 вечера у нас сегодня будет наше тоже уже новое и в какой-то степени тоже традиционное шоу «Час резидента». И у нас будет специальный гость диджей Мэг, участник фестиваля «Белая», который состоится, в свою очередь, уже послезавтра в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Так что по музыке, друзья мои, сегодня точно будет что послушать. Но и в этом часе, разумеется, тоже будет много всего вкусного и интересного. В музыкальном плане давайте узнаем, что именно. Послушаем Али Фабин и Рене Миллер. Body Talk Record Mix. Алекс Зиба и Португал Вумен Dive into the Ocean Record Mix.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
4: В Чеснок на Авроре 110.
3: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
4: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
3: Подробности у администратора.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры опубликовала положение третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде. В списке инициатив ведомства ограничения на распространение сим-карт, в том числе запрет на продажу предактивированных сим-карт. Кроме того, в Антифрод 3.0 вошло создание платформы согласий на госуслугах, где будут отражаться согласия гражданина на обработку персональных данных, а также базы участников схем аферистов и людей, предоставлявших мошенникам свои номера. Производство стали в Евросоюзе снизилось до исторического минимума. Объемы экспорта сократились примерно на 20%, пишет F-Times. Среди причин – резкий рост цен на энергоносители, американские тарифы и последствия предложения стали из Китая. Александр Соболев стал лучшим в «Зените» по итогам сентября. Нападающий сине-бело-голубых выходил в старте во всех четырех матчах месяца. В игре Кубка с махачкалинским «Динамо» Соболев оформил дубль. Теперь на его счету 24 гола в турнире. Он повторил рекорд Олега Веретенникова. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 2 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: И далее в эфире рекорда лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 7, завтра днем пройдет небольшой дождь и также до 7 градусов тепла. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и MC Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября. Ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
1: Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
9: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14 00 до 20 часов, 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля и попадет в соцсети Рекорда и Белой. Встречаемся в 23:30 в зоне Радио Рекорд на фестивале «Белая снежная королева». Все остальные подробности, а также билеты и прочее на сайте radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и давай

Бинаси и Сэнди Чемберс, Illusion Record Remix. Ханна Болейн, Teardrop Record Mix.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд. А?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон.
10: Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
14: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Обычный день, если ты не в Супре.
17: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
18: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
19: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
19: 340-0505.
2: Застройщик ООО «СЗ Финстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Делегация Ирана покинула Нью-Йорк в соответствии с изначальным графиком. Об этом сообщило постпредство Исламской Республики при Всемирной Организации. Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Рубио потребовал 28 сентября, чтобы иранская делегация немедленно покинула США после того, как двусторонние переговоры об урегулировании зашли в тупик. Кабмин Украины перешел на режим максимальной экономии, но бюджет страны все равно критически нуждается в западной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны. Он добавил, что в ближайшие две недели необходимо максимально ускорить работу по принятию решений для получения средств от международных партнеров. Концерт Kanye West в Петербурге в заявленные ранее даты не состоится, об этом заявили организаторы. Возможность вернуть средства за билеты откроется 12 октября. Уже в эту субботу в Санкт-Петербурге состоится флагманский фестиваль от Радио Рекорд «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки Swanky Tunes, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многих других, а также двух секретных зарубежных звезд. За два дополнительных танцпола в этом году отвечают проекты «Йона» и «Театра», каждый из которых готовит специальный перформанс для фестиваля. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Москвичи считают, что на первом свидании должны платить регионы.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых харизматичных, техничных и непредсказуемых артистов российской электронной сцены.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
3: Обновляем актуальную информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем до плюс 7, но завтра днем пройдет еще небольшой дождь. А еще напомню тебе, что каждый будний день продуктивнее начинать вместе с главной танцевальной и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой каждый час ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатные композиции 8.40 в легендарной рубрике «Трэш-пати». А также много игр и розыгрышей, например, такие как «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. Плюс много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Застройщик ООО «СССР Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. А что думаете, просто так мы с вами сегодня собрались? Нет, сегодня же День музыки. Международный День музыки, друзья, это наш с вами праздник. Вот представьте, а как бы мы жили, если бы ее не было? Как вообще мы бы жили в тишине? Я боюсь даже думать об этом, вот честное слово. Кстати, у нас же будет концентрация невероятная самой крутой музыки уже совсем скоро, 3 октября. Ну, конечно же, на белые. Приходите, друзья, просто всех ждем. Это будет что-то невероятное. Я уже сон потеряла заранее, но я без того тревожница, ну, сами понимаете. В общем, друзья, до встречи на фестивале Белый. Кстати, там же еще будем выбирать и Снежную Королеву, и Снежного Короля. Все подробности есть у нас в соцсетях, так что подписывайтесь. Ну, раз День музыки-то, да, куда же мы без нее? Никуда. В этом часть тоже будет самая классная. Макс Тайлер и Love Forever, например. Еще впереди Дэвид Гетта, Таунсенд Ай, Тедди Свимс, Gone, Gone, Gone. Непременно salova.obla.com. А еще Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует 15 октября 2026 года.
4: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
5: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют запись на прием в военкомат как предлог для получения кода из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки, предупредили в МВД. Также там напомнили, что проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала госуслуг нельзя. Они размещаются в специальном реестре повесток. Задержание в Турции владельца Annex Tour не влияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Ранее СМИ писали, что Качкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Анталии. Россия обсуждает проведение в стране отборочных турниров к Олимпиаде. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Начиная с 2028 года, потом 2029 и 2030, цитата, уже есть несколько низковисящих плодов мировых первенств. Возможно, будут несколько отборочных соревнований на Олимпийские игры в России, сказал Дегтярев. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» — крепкий и надежный. «Хавейл H5» — рамный и просторный. «Хавейл H7» — динамичный и уверенный. «Хавейл H9» — комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности — российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября.

Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: А, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: Ну и далее, кратенечко расскажу тебе о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью, а также завтра днем до плюс 7 градусов. Ну и завтра еще днем пройдет небольшой дождь. А еще напомню тебе про наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8-846-275-25-25.
6: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
15: По субботам в 17:00. Категория 16+.
16: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
17: Спец предложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30-0.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Dance Radio Record. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования Радио Рекорд. А отыграют резиденты Радио Рекорд из Питера, DJ Фил и MC Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
12: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
14: Он угрожает уничтожить Землю.
15: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
16: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И все быстрее приближается тот день, когда Радио Рекорд в Самаре стукнет 22 года. И мы решили, что пора уже наконец-то вспомнить, как это было, и пригласили Фила и МС Жана, чтобы уже наверняка сделать вечеринку 20 ноября по-настоящему грандиозной и с той самой музыкой. Все подробности, как всегда, найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, а также каналах Максия и Телеграм Радио Рекорд Самара. Ну а пока рассказываю, что слушаем уже сейчас. А здесь

0: The Second Voice, Let Me Be. И Хьюджел с летней темой «Мами». Ну а новый час на рекорде откроет Бауса, Magnetic, Эд Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Празднуем день рождения Радио.

прямо сейчас разыграем несколько бутылочек нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная» в нашей фирменной считалочке «In The Mix». Напомню правила. Я ставлю тебе один из наших небольших миксов. Ты внимательно слушаешь его и считаешь треки, что в нем замиксованы. Сколько у тебя треков получилось, такое число и нужно отправить в личку нашего телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 20-м по счету, получишь 4 бутылочки фирменной воды рекорда. Ну а теперь давай слушать микс.

0: услышал, ты уже напиши в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, будешь 20-м по счету верно ответившим, получишь 4 бутылочки фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная».
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
9: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур, испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения.

0: продолжается раздача фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. Здесь на главной танцевальной сразу 4 штуки у нас на кону. И правила нашей фирменной считалочки просты. Не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Ну а ты должен был насчитать 5 треков и пятерочку отправить в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. 20-м вовремя это сделала Маша Абрамова, с чем я ее и поздравляю. Маша, 4 бутылочки достаются тебе. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной и, конечно, заглядываю в наши соцсети, группу ВКонтакте, а также Телеграм и Макс-каналы Радио Рекорд Самара. Там мы тебе рассказываем не только новости, но еще много всего интересного, мемы с котиками и всегда предупреждаем, какая движуха происходит в эфире.
1: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 5,5 часов продлилась беспилотная опасность сегодня в Самарской области. Сообщение о ней поступило в районе полудня. Уже объявлен отбой. В Самарском аэропорту вводились временные ограничения. Их сняли. В данный момент задерживаются более 10 рейсов. Медики диагностировали у Екатерины Тарховой истеричное поведение, своеволие и выраженную потребность в общественном одобрении. Также есть свойственное стремление к независимости, упорство и высокая целеустремленность. В момент совершения преступления подсудимая полностью осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Это было озвучено сегодня во время судебного процесса по уголовному делу об убийстве бывшего главы города Виктора Тархова и его супруги Натальи. Напомним, на скамье подсудимых находится их внучка Екатерина. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозу синоптиков, днем 2 октября ожидается понижение дневной температуры воздуха до 4-9 градусов. Прогнозируется усиление северо-западного ветра. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Ну и также местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». В круглосуточном режиме знакомим тебя с самым важным, срочным, актуальным и интересным в жизни города, страны и мира.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Погода.
1: Ну и фактически в финале этого часа быстренько расскажу тебе о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью, а также завтра днем до плюс 7 градусов, но завтра еще ожидается небольшой дождь. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился и чем бы ни занимался. Можно делать это не только в машине, но и дома, даже с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер, ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение Самарской области. Оставайся с нами на связи.
0: Реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8-846-275-25-25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «СЗК Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры и не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkalasnochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
3: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Dance Radio Record. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования Радио Рекорд. А отыграют резиденты Радио Рекорд из Питера, DJ Фил и MC Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и, внимание, уже в эту субботу встречаемся с вами где? Да, на фестивале «Белая снежная королева», и, девушки, внимание, вас особенно приглашаем в зеркальную зону Радио Рекорд. Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного, самого эффектного, крутого белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля, понимаете, да, с диджеями, с артистами, ну и попадет в соцсети Рекорда, и белый непременно и обязательно. Встречаемся в 23:30 в зоне Радио Рекорд на фестивале «Белая снежная королева». А в этом часе у нас Беовульф и Радио Рекорд «Феникс». Еще услышим Оффенбах и «Miles Away». Обязательно Джон Саммит и «Shades of Blue». Также топик и Lucky Ones. А уже сейчас диджей Гойя, Мичико, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией, если останется без помощи стран Запада. Такое мнение высказал корреспондент Welt в Киеве Кристоф Ваннер. Он указал на состояние украинской энергетики в преддверии зимы, отметив, что она находится в тяжелом состоянии, а производственные мощности страны сильно ограничены. Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив, заявил Нетаньяху в интервью CNN. Он добавил, что Израиль намерен принять участие в допросе напавшего пилота. Криштиану Роналду ждет дисквалификация за уход из сборной Португалии. Капитан может быть отстранен на срок до 6 месяцев, сообщает издание Эйбола. По регламенту Федерации ему также грозит штраф от 500 до 1000 евро. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

случайно отправил всем знакомым голые фотки. Мало того, что стыдно, так еще и на марки с конвертами потратился.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Ну, вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд, а?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: И далее в эфире рекорда лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 7, завтра днем пройдет небольшой дождь и также до 7 градусов тепла. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и МС Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября. Ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
0: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Мы Кремов и Хрусталев. Мы каждый день собираемся вместе с вами, дорогие радиослушатели, в одну большую, огромную толпу, только лишь для того, чтобы обсуждать новости. Этим займемся и сегодня. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Одно из проявлений механизма психологической компенсации, а именно так называемого феномена социального дистанцирования, состоит в том, что чем аморальнее люди ведут себя в быту, тем больше нравственной чистоты они требуют от театров, кино, телевидения и радио. Так работает, собственно, компенсация. Матерясь, там, пьянствуя в жизни, человек испытывает скрытое чувство вины, недовольство своим культурным уровнем и как бы требует суперкультурности от телевидения и радио, которые позволяют ему почувствовать себя частью правильного нравственного общества и компенсировать свои недостатки. Увы, в этом смысле наша программа практически бесполезна. Здесь особенно компенсировать ничего не удастся. У этой программы назначения и цели совершенно другие, которые мы реализуем, как обычно, здесь, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Молодость официально заканчивается в 35 лет, заявили академики РАН. Для долгой и активной жизни они советуют больше заниматься любимым делом, следить за здоровьем, а также тренировать память и развивать умственные способности.
2: А если развивать умственные способности, то молодость закончится когда? В 36?
1: Ну, можно дотянуть до 40, ну, там, если совсем разовьешь, прокачаешь эти способности так, что просто вот как у не знаю у кого.
2: Не, подождите, что-то тут не то. Я бы даже сказал, что-то тут совсем не то, очень как-то странно, потому что, слушайте, тут прям нас открыто вводит в заблуждение. Как это? Значит, развивай свои умственные способности, если хочешь быть молодым. А как насчет того, что много будешь знать, скоро состаришься? Исследование...

0: 5 там. Конечно. А вот почему? Я заметил какие-то изменения в себе.
1: Ну, там, конечно.
0: Да? В мире заметил изменения.
1: Ну и цифру да. тоже важно. Что вот, вот, знаете, вот стукнул и понял. А!
0: Или наоборот, ты не чувствуешь, что ты старый, что ты молод, хотя тебе 76, как всем нашим слушателям. Ну, большинству, не всем, конечно. Нет,
1: я слышу, что есть и 69.
0: Ну, есть, конечно.
1: Да, поэтому, уважаемые наши слушатели, и даже молодые, и кому и 67, мы обращаемся и к вам тоже. Пишите, обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: П. Диди устроил себе VIP-условия в американской тюрьме. По данным NBC, другие заключенные за деньги убирают его туалет и душ, стирают вещи, готовят ему отдельную еду и делают массаж. Бывшие сокамерники также утверждают, что у рэпера есть запрещенный телефон и планшет, а по выходным ему приносят дорогой алкоголь. В общей столовой, как сообщается, Диди практически не ест.
2: Подождите, а что, П. Диди в тюрьме? А что, что-то спидидил или что?
3: Ну, там сложнее все. Не что-то, а кого-то там он спидидил.
2: А, да, ему же там за проституцию, да, за принуждение
3: тети. Нет,
2: четыре года, да. Да. Ну, не сам, а за то, что он там тетя.
3: Сутенерствовал, да.
2: Точно, это перевозки там женщин.
3: Перевозки?
2: Да, прям он перевозил. Логистика. Да, я вспомнил. Слушайте, ну, что я вам скажу? Я вам скажу, хороший рэпер. Причем, ну, вот. Это рэпер, потому что он таким и должен быть. Вот это вот то, что называется рэпер, а не наши эти подделки, фальшивки, которые косят под рэперов там. Знаете, как, помните, воспитатель Евгений Иванович из «Джентльменов удачи» под рецидивиста-доцента? Вот так же они косят. У них тоже, у наших рэперов все VIP, но только не в тюрьме. Там те же планшеты, телефоны, алкоголь дорогой. Тоже за деньги им и туалеты убирают, и души, и вещи стирают, но только не в тюрьме, а в пентхаусе на Рублевке.
3: Слушайте, ну в защиту наших рэперов я могу сказать, что они в этом не виноваты. Они делают все, вот как Джиган, чтобы попасть в тюрьму. По охранникам шмаляет, заложников берет, а его не садят. Вот он решил пройти эту тюремную школу рэперскую. Вот
2: не посадили. А его не посадили?
3: Да нет, конечно. Он уехал в какой-то рехаб в Израиль, и все. И там,
2: а все? Он просто гражданин Израиля, насколько я понимаю.
3: Двойной,
2: Почему наши рэперы не в тюрьме? Я не понимаю, это их заслуга или чья-то недоработка? И почему у нас рэперы, ну, помимо вот этого Джигана, ведут себя, знаете, как академик Сахаров на первом съезде народных депутатов СССР? Очень, все так приятно. Это только они в песне. Да, так все. Вот как должен себя вести рэпер. Иначе ты никакой не рэпер. Что это за рэпер такой? Еще, да?
3: Даже Киркоров там людей по лицу бьет, как бы.
2: Киркоров
3: ругается матом на пресс-конференциях.
2: Киркоров намного более рэпер. А он вообще
3: Ругань-то такой, настоящий.
2: И еще в перьях, да? Он рэпер, как перьевой рэпер, как называется?

0: С пером,
1: ну,
0: да?
1: Ну, пернатый рэпер, да.
0: Пернат рэпер, это рэпер-петуха, да? Ну, да. Ну, и смотрите, а P. Diddy, он хоть и VIP у него, как было сказано, но VIP-то в тюрьме. И что там сказано, значит, другие заключенные за деньги, значит, убирают его туалет, душ, да, что там, стирают вещи, готовят ему там отдельную еду, делают массаж. Кстати, массаж, я не понял, это вот тот самый массаж, массаж P. Diddy, да? И массажист тоже P. Diddy.
1: Ну, бог их знает, у них там совсем другие законы тюремные.
0: И вот это интересно, потому что у нас-то в тюрьме реально наоборот. У нас те, кто делают сокамерникам массаж и чистит им парашу, вот их как раз называют P. Diddy.
1: Ну, кстати, есть нюансы. Там, насчет параши верно, а вот к массажу таких не допускают. Вообще не дают им себя трогать, как бы. Это, ну, зашквар.
0: Ну, называют их P. Diddy или как?
1: Ну,
0: как-то я забыл.
1: Пернатые, да.
0: Нет, да. Так запуталось. Как у нас называют тех, кто делает массажи в камерах? Я забыл это слово. Тоже как-то, да, ну, очень похоже на P. Diddy. Сейчас я посмотрю.
1: Что у вас? Зачем вы блокнот достали свои?
0: Здесь все записано, все ходы. Так, на П. А, нет, это да. Ну что, как вы...
1: Смотрите, в общей столовой практически не ест. Ну, иногда, значит, забегает иногда, ну, как бы, ну там, что-то...
0: Ну, конечно, а как еще? Ну, а вдруг это вкусняшку чисто там?
1: Ухватить компот, как бы, да, там, или что-то.
0: Ну, знаете, там что-то вкусное, да.
1: Повидло, пряники, там, что там, центряк хавает.
0: Да, может, когда картошек, а в тюрьме сейчас макароны.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых харизматичных, техничных и непредсказуемых артистов российской электронной сцены.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
2: По будням с 7 до 11.
0: Мега-утро на Рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Одежда размеров L и XL может исчезнуть из российских магазинов. Бренды сокращают размерные сетки на фоне тренда на похудение и падения спроса на вещи больших размеров. В некоторых новых коллекциях крупным уже считается даже L или M.
2: Чё? На фоне тренда на похудение? Так, подождите, я что-то не понял. Теперь что, толстые будут носить одежду для худых? В этом тренд на похудение? То есть тренд на похудение в том, чтобы худеть, или в том, чтобы носить одежду меньших размеров? Потому что, знаете, я не знаю, как вы, я что-то не вижу, чтобы вокруг стало меньше людей с избыточным весом. Значит, тренд на похудение, как бы, ну, это тренд на похудение не людей, а как бы их одежда, да?
3: Ну, значит, будут все, кто с избыточным весом, или просто здоровые, накачанные, знаете, которые XXL носят, будем бабушкам будут вязать там, ну, там одежду там, то есть такой их размера там, ну.
2: Нет, с одеждой-то нет проблем. Нет, просто вы не понимаете, это мысль, это невероятно. Ведь действительно. А вот вместо того, чтобы там, да, вот сейчас люди себя мучают, изнуряют там, бесполезно совершенно, да, отказываясь там от лишней еды, там спорт, да, занятия, изнуряющие диеты. Зачем? А что если просто всем, ну, толстым не политкорректно говоря, людям просто одеться в обтягивающее. Да, вот свое XXXL натянуть по самой не балуйся, на S, да, то есть до треска. Помните, как, кстати, тот же Леонов в «Джентльмена удачи», когда он изображал доцента, да, в камере, когда майка у него, которая до пупа была. Красиво же?
3: Страшно, да? Брутально, как бы он же запугал этим видом этого Николу Питерского.
2: Сколько я зарезал, сколько перерезал,
3: легче,
2: да?
3: Порвать ее в окрасе.
2: И порвать хорошо, туда. Конечно. А главное, ноги обтянуть в лосине, чтобы 80 килограммов твоего зада компактно уложить в пространство 3 сантиметра. Знаете, по старому принципу впихнуть слона в спичечную коробку. Красиво, компактно. И назвать новый тренд, кстати, даже

0: название есть. Впихнуть невпихуемое. Где невпихуемое — это твоя за день. А еще есть такая, знаете, такое выражение старое тоже. Накрыть океан стаканом. Вот так вот можно одеваться. Да,
1: ну, раньше стаканов-то не было. Как оно может быть старым?
0: Это ваше. Вы настолько старые, что да, у вас. А я уже родился, когда стаканы были. Ну, неважно. Значит, и что там бренды сокращают размерные сетки, как было сказано, на фоне тренда на похудение и падения спроса на вещи больших размеров. Слушайте, ну не надо ля-ля. Ну нету такого тренда, по крайней мере, у взрослых. Точнее, они этот тренд на похудение создали для детей, кстати, прежде всего для альфачей, да? Сами, потому что сейчас уже очень многие вот дети там, да, выглядят, как будто вот вчера закончился голодомор 32-го года. Да, то смотришь такой, глисты, прямо на улице, идут. А это просто 12-летние девочки идут. Да, насмотревшись ТикТока, где такие же идиотки в рилсах, значит, усиливают этот тренд на похудение. Да, те, кому надо расти и жрать, да, а эти, значит, все худые. И ой, у нас тренд на похудение.
1: Но и при этом, заметьте, они носят одежду как бы оверсайз, как бы широченные куртки.
0: Да,
1: как бы,
0: вот
1: куртки,
0: именно.
1: Штанищи.
0: Именно, абсолютно верно.
1: Даже мне нормально будет, вам отлично.
0: Они в этих одеждах ходят, это как на спичку палатку натянули. Вот примерно такой же. Да, какой тренд на похудение? Нет спроса на одежду размеров оверсайз.
1: Да, что за бренды? Как бы, это российские бренды? Я думаю, что западные бренды как бы не уменьшают. А в основном-то все ходят, ну, давайте не будем скрывать, ну, в иностранных, в белорусских, скажем так. Да? Белорусский трикотаж.
0: Да.
1: То есть, как бы, да. Какие наши отечественные бренды? Вы знаете вот, отечественные бренды?
0: Я не в этом дело.
1: Речь о России идет, да, как бы?
0: Мне даже все равно, какие. Я просто не вижу, что... Вот скажите мне, вот если говорить про взрослых, вот как у вас с трендом на похудение? Вижу, обтягивающие штаны вы уже купили, так.
1: А то у меня с детства они, я за батя нашего.
0: А, это не в смысле моды, это в смысле экономии.
1: Экономии,
0: да,
1: конечно.
0: Хорошо, очки. У вас, я вижу, эска тоже обтягивающие очки, да, чтобы, да, плотно вот к лицу, да?
1: Что даже, еще? Даже, смотрите, душка одна лопнула.
0: Вижу, да. Я думал, что это перетянули. Да, потом обтягивающий слуховой аппарат у вас, да, такой совсем плотненький, да?
1: Ну да.
0: И трусы обтягивающие. Кстати,
1: откуда вы? С чего вы взяли?
0: Я знаю. Знаю, глядя на ваши обтягивающие штаны. Кстати, это, вот есть же эти трусы со слоником, да? Они, кстати, тоже обтягивающие.
1: Нет,
0: да,
1: они свободны, там должно тело дышать. Из экологических материалов дышать должно. Белорусский трикотаж.
0: Вот все и дышат. О каком тренде на похудение идет речь в смысле размеров одежды? Вы что-нибудь об этом слышали?
1: Может, просто у них ткань заканчивается? Да. Ну, то есть они экономят. А дефицит, может, не урожай как бы льна.
0: Это да, поэтому нам надо, да. Ну, действительно, в этом смысле нам придется скоро всем в тело. Вот я вот же, видите, немножко тоже обтянулся, да, так?
1: Ну, такое, да. Чуть-чуть, да? Мерзота такая,
0: та еще. Да, ну что? Ну, в конце концов, ну, хоть такое похудение, да, если совсем перетянуться. А если еще, смотрите.
1: Ой, блин.
0: Вы видели, да, это? А что? А вот так, если, смотрите. А?
1: Лопнули глаза. Крем-хруст-шоу.

0: Канье Уэст заработал на россиянах 1,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму в качестве предоплаты рэпер получил за концерт в Петербурге. Как пишет Фонтанка, выступление сорвалось по вине организаторов, поэтому по условиям контракта ей не обязан возвращать полученные деньги.
1: Организаторами заинтересовалась полиция? Слушайте, а что так рано? А вдруг организаторы все-таки еще привезут Канье Уэста? Что сразу мошенники? Может, просто, знаете, энтузиасты? Знаете, вот есть, как сейчас называют, криптоэнтузиасты, а есть Канье-энтузиасты. Не разводят на Канье, а просто с ним это играются так, туда-сюда его.
2: Ну, смотрите, они же просто пока просто заинтересовались. Они же ничего там, знаете, просто обратили взор в ту сторону.
1: Нет, но все равно, знаете, так уже мошенники. Может, не мошенничество как-то, да? Может, еще как-то оно это, того, как-то разрулится, рассосется,
2: ну,
1: нет?
2: Ну, как
1: это?
2: Бы, да.
1: Тем более, ведь, смотрите, поводом, как было сказано, стали жалобы фанатов, которые после отмены концертов, значит, 10-11 октября уже отменили, столкнулись с проблемами при возврате денег за билеты. А, кстати, что за проблемы? Деньги у них намокли или что, не достать из заначки?
2: А я вам скажу, знаете, какая проблема такая, ну, так трудно решаемая, на самом деле, какая комплексная, не отдают.
1: А вот почему? Ну, смотрите, ну, раз, значит, может, не достать, где-то далеко задыкали, ну, знаете. Так, может быть, тогда им не деньгами отдать за билеты, а чем-то другим? Может быть, не знаю, тогда какими-то вещами Канье Уэста? Может, какие-то тапочки, там, влажные салфетки, там, нет? Освежитель воздуха? Или, знаете, ведь что у нас любит Канье Уэст? Как известно, Канье Уэст у нас любит Гитлера. А может быть, тем, кто купил билеты, знаете, так, чисто сувенир, но усиками Гитлера отдать? Так,
2: не получится. Канье Уэст уже извинился и сказал, что не любит Гитлера. И усиков, стало быть, Гитлера у него нет.
1: Да, нет. Как, а куда он их дел тогда?
2: Кому он уже извинился. Ну, как бы, вот он...
1: Нет, а здесь извиниться, это извиниться, а усики Гитлера не факт.
2: Может, он их, наверное, выкинул.
1: Уже, может быть, выкинул?
2: Да, думаю, конечно, если человек извинился.
1: Тогда чем отдавать за билеты?
2: Ну, не знаю, ну, давайте утешаться чем-то другим. Ну, петербургским перформансом. Ну, есть же хорошие новости. Смотрите, я вас... Сегодня в Петербурге очень большой праздник. Я вас поздравляю, всех петербуржцев тоже поздравляю. Сегодня отменили ковидные ограничения. Теперь можно ходить без маски. Можно курить кальян в общественном месте. Официально отменили. Да, вот снимайте маску. Че вы? Вы же знаете, что без маски.
1: А че вы молчите? Сейчас, секунду. А это все здесь.
2: Да, можно сходить на алые паруса, как бы. А че? Что же было же нельзя, да, вот в этом году. И в прошлом было нельзя.
1: А че вы молчите? А мы все это Канье Уэст, Канье
2: Уэст. Все, снимайте бахилы.
1: Все, я пошел.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: У живого эфира, по сути, есть только два признака. Это лажа и чтение сообщений. Сейчас вот тот самый второй. Мы почитаем то, что вы нам тут понаписали. Понаписали вы тут куча всего. И кое-что из этого прямо сейчас в эфир. Между нами это называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут есть недовольные слушатели, недовольные нашим обсуждением новостей горячих про Кэнни Уэста. Вот нам пишут, что вы обсуждали другую новость, а не ту, которую зачитала девушка ваша. Ну да, возможно, так оно и было, потому что новости сменяют постоянно одну другую, про Канье Уэста мы не успеваем. Возможно, в уши пустили как бы новость, которую вам другую.
0: А как другую? А, ну, они просто... А, я понял. Ну, они не знают, что у нас в уши идут одни, ну да, а в эфир другую. А кто, я серьезно, какая им в уши про Канье Уэста?
1: Происходит онлайн-редактирование, замена новостей, как бы там...
0: А как это происходит, я не знаю.
1: Это сложная система.
0: Нет, слушай, позвони, я хочу узнать, так ли это было. Ну, объясните, вот как у нас работает система оповещения нашего?
1: Я даже не знаю, ну как, ну сначала сигнал раздается там, такой... Начинает гудеть, как бы там. Это значит, нам пора выходить в эфир. И потом нам...
0: У нас просто, смотри, то, что у нас здесь идет в уши, это идет нам. А в эфир это идет вам, да.
1: Ну, на бог с ним,
0: все. А вот сейчас вам в уши что идет?
1: Мне кажется, что сейчас кто-то в уши...
0: Это я.
1: Так, давайте по поводу наших основных там новостей, то есть основных обсуждений. Потому что там академики... Какой там как в попу Канье Уэст? Академики РАН заявили, что молодость заканчивается в 35. Это гораздо более актуально и важно. Главное, за бесплатно. То есть не нужно платить как за Канье Уэст, просто она закончилась. И мы спросили себя, как ты чувствуешь ли ты, что заканчивается молодость? Или как ты поймешь, что она закончилась? Во сколько? По каким признакам? По каким приметам? И очень много как бы примет каких-то грустных, вот смотрите, вот, на которых на собственном опыте, на собственных как бы, ну, боли люди выстрадали. Молодость заканчивается тогда, когда вдруг появляется желание и необходимость сменить трусы в общественном месте. Когда просто желание, это еще молодость. Смотрите, эх, там, да, там,
0: ну, нет, ну,
1: на кураже, что называется, нет, а вот когда необходимость...
0: Нет, я бы тут поспорил. Ну, во-первых, такое желание рано или поздно в жизни должно появиться у каждого, да, сменить трусы.
1: В общественном месте.
0: А в общественном месте мне казалось, что именно с этого молодость и начинается.
1: Опять же, тут есть нюанс, как бы. Просто желание, да, это молодость.
0: Да,
1: когда... Кураж, там, адреналин, как бы, эй, живем...

0: в эфир картинка.
1: У вас в эфире идет картинка?
0: Меня хорошо слышно?
1: Телевизор работает.
0: Иногда мне так кажется. Сейчас. Сейчас проверим. Алло.
2: Алло.
0: Максим?
2: Максим.
0: Ну, судя по голосу, молодость кончилась давно, да?
2: Ну, не относительно.
0: Ну да, я понимаю, нет, тут объясняться-то особо нечего. Ты только скажи мне, дорогой, ты вот эту пиликулку свою, ты можешь выключить? Ты уж не такой молодой, чтобы на этом сидеть. Выключи радио просто, потому что ты пищишь как-то, и мне такое ощущение, что я старею вместе с тобой.
2: Ага. У меня все выключено.
0: Все, отлично. Значит, а ты пишешь, что молодость кончилась в 27. А тебе сейчас сколько?
2: 43.
0: Ага. А вот скажи, пожалуйста, это вот очень хорошее сообщение. Очень хорошее. На мой взгляд, лучшее, потому что все остальные не так конкретно. Тут 1000 сообщений, но вот я такого не видел. Вот вспоминай, значит, скажи, пожалуйста, а что произошло в эти 27 лет, когда ты почувствовал, что она кончилась? Если вот ты вспомнишь прямо момент, когда это произошло, это будет вообще офигенно.
2: Ну, помнится, я посмотрел в зеркало, у меня появились первые морщины.
0: Так, на секундочку. Ты помнишь, что в 27 лет, то есть тебе сейчас, да, значит, это, сейчас тебе сколько, я забыл, 43?
1: 43.
0: Ага, да, то есть ты помнишь, что в 27 лет, да, в 16 лет назад ты подошел к зеркалу, да, и вдруг ты увидел морщины, после чего ты понял, что молодость закончилась. Так было?
2: Ну, вроде да. Да, где? В машине я сидел, по-моему.
0: А, в машине. А я уж подумал, к зеркалу. То есть ты видел верхнюю часть себя, как бы, да, лицо?
2: Зеркало заднего вида, да.
0: Окей, заднего в смысле зеркала, а не себя сзади, да? А где была морщинка, вот та самая, которая вот последняя, окончательная, когда ты понял, что все закончилось?
2: Где она была? Глаз.
0: Где? У глаза?
1: У глаз, да.
0: Она была такая продольная или такая вертикальная, не помнишь?
2: Я сейчас в прямом эфире, что ли?
0: Что?
1: Да.
2: Я сейчас в прямом эфире.
1: Прикинь.
0: А, это хороший вопрос, актуальный. Через 2-3 минуты после того, как ты в эфире. Да, ты еще к тому же и в эфире. Вот такой бонус.
1: Мы возвращаемся в молодость.
0: Да, так вот, ты увидел себя в зеркале заднего вида почему-то и увидел, что у тебя сзади морщинка под глазом, да?
2: Да.
0: Ага. И в этот момент что ты подумал, вспоминай?
2: Все, я старый.
0: Вот знаешь, я когда первый раз увидел морщинку под глазом, а это было, наверное, лет в 11, я так почему-то не подумал. Знаете, морщинки под глазом у тех, кто смеются часто.
1: А когда облысели в 12, что подумали?
0: Да, когда я облысел в 12, я подумал, что вы бредите. Потому что в 12 я... Ну, кстати, в 12 я, помните, какая была шевелюра, на самом деле? А, вы помните или нет, Кремов?
1: Нет, только хорошее
0: помню. А что же вы... лысого гоняли, то есть меня. Ну окей, значит, и ты почувствовал, что ты старый. Были еще какие-то признаки старости?
2: Да вроде нет.
0: Ничего.
1: Ну а сейчас-то как ты себя чувствуешь?
0: Ну как вы думаете?
1: Бодрячком?
0: Вы слышите сейчас голос?
2: Ну да, в принципе, нормально.
0: То есть тогда это был фальстарт, да? То есть увидел морщинку, а на самом деле... Сейчас у тебя сколько морщинок примерно?
2: Я не считал.
0: Ну, примерно так, плюс-минус, навскидку. Давай, не мелочи.
1: А что скажет 6?
0: Ну, я это даст. Я не знаю, мне это даст. Ну, сколько?
2: 300, я сказал.
0: 300? Ты тракторист? Так, на всякий случай спрашиваю всегда у нас.
2: Хорошо. Скажете это или нет?
0: Хорошо, 300 морщинок. Мы скажем, разумеется, у нас по графику. У тебя 300 морщинок, и сейчас ты себя чувствуешь не таким старым, как тогда. Правильно?
2: Ну, не знаю, ну просто в душе я молод.
0: Хорошо, в душе понятно. Вот как ты должен выглядеть сейчас, чтобы снова почувствовать себя молодым полностью? Как тогда, до 27 лет?
2: Да ничего не надо, чтобы происходило. Мне не нужна пластика.
0: Пластика? Так мы тебе не то, что вы предлагаете ему пластику.
1: Я намекнул, да.
0: Нет, конечно, да, старина, не нужно обойдись. У нас слышал, что происходит? Нам не дают в эфире поговорить.
1: Молодежь какая-то.
0: Да. Это у нас... Ладно, все, дорогой мой, я уже... Ты себя нормально чувствуешь сейчас, да? Хорошо?

0: Что, молодо, все нормально?
1: Да, вполне.
0: Все, мы тогда тебя оставляем. Ты сейчас что пойдешь делать, кстати?
1: Я играю в GTA.
2: GTA играет. О, молодой.
0: На гитаре?
2: В GTA играет.
0: А, в GTA, это молодой, конечно. Что такое, да? Это, конечно, молодость. А вы во что играете?
2: Я тоже в GTA, кстати, играю.
0: Напомните, что мы обсуждали.
2: Ну, как ты понимаешь, что заканчивается молодость? Как бы начинается зрелость, а то и сразу старость, минуя зрелость. По каким признакам, при этом, во сколько лет, пишем это, еще раз почитаем.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Короли.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Разговоры о деньгах в постели убивают секс и романтику. К такому выводу пришли сексологи. Обсуждение расходов, налогов, накоплений и семейного бюджета может быстро переключить мозг из режима близости в режим стресса. Поэтому специалисты советуют решать финансовые вопросы заранее, чтобы спальня не превращалась в филиал бухгалтерии.
2: Как это? Если, простите, секс с бухгалтером, то тогда
3: ну,
2: как?
3: Ну, кстати, да, в бухгалтериях бывает достаточно горячо иногда. То есть, ну, там, накануне Нового
2: как
3: года.
2: Как это, конечно, вы знаете, да. Там, да
3: бывает,
2: после корпоратива.
3: Свет пригасят.
2: И, да, там, во время все. Уж тем более. Ну и потом, как это, чтобы спальня не превращалась в филиал бухгалтерии? Как возможно не обсуждать налоги и расходы? Как это возможно? Я даже кончить не могу без обсуждения налогов сейчас. Если нормально перед этим, да, не обсудить налоги, как вообще завершить все это? Я обычно даже в этот момент сейчас кричу там: «Зина! Налоги огромные! Семейный бюджет трещит! Я кончаю! Семейный бюджет кончается!» Все
3: а
2: кончается.
3: Еще ЖКХ тарифы вот повысили. Вот с 1 октября, вот, кстати, вот это вот все. Это ж как бы...
2: Это все. Куда это? С кем обсуждать? Особенно если с бухгалтером в постели. Значит, что разговоры о деньгах в постели убивают секс и романтику, да? А что, у нас уже есть такая проблема, то есть у нас народ уже налоги как бы во время секса обсуждает. И тут у меня, знаете, вот непраздный вопрос. А во время какого именно секса? Ну, понятно, что раз они обсуждают проблемы, значит, рот этот свободен, да?
3: Ну, нет, просто, может быть, один как бы оратор выступает, второй слушает.
2: Ну, тогда ладно.
3: Ну, потому что это хороший очень способ. Знаете, вот говорят, чтобы быстро не завершить, как бы, чтобы не расстраивать женщин, да, нужно в голове представлять себе что-то неприятное, да, чтобы отвлекаться, когда в процессе, да, вот, когда, ну, чтобы подольше.
2: Я запишу.
3: Это старая известная история, что думать о чем-то там, не знаю, там, ну, нехорошем, ну, чтобы как-то не очень возбуждаться, да, чтобы растянуть время. Так вот разговоры о ЖКХ, о налогах, как бы, и вот тогда секс будет долгий, как бы, там, то есть такой настоящий, что все разойдутся довольными, а не только ты.
2: Так я вам вообще скажу, что там разговоры о деньгах в постели убивают секс и романтику. Слушайте, это вот, может быть, для секса это и плохо, ну, вообще, это очень хорошие новости. Потому что я не знаю, как это для постели. Для постели это может быть и так себе. А вот для налоговой это очень даже хорошо. Потому что это что значит? Это значит, что наш народ думает о налогах. Переживает, да?
3: Да.
2: То есть, знаете, вот это предупреждение налоговое классическое. Заплати налоги и спи спокойно. Так вот, поэтому они не могут спать спокойно. Думают о налогах.
3: И к тому же не всегда нужна романтика. Иногда хочется же так что-то пожестче, да? Без романтики. Так вот, да, накажи меня. Да, сними с меня налоги. Там, да, это вот все. Подними мне плату за ЖКХ, там это вот. Денег нет, да!
2: Я узнал кое-что про вас, не знал, что
3: бывает, да.
2: Вы это называете как эти игры ЖКХ?
3: ЖКХизм. ЖКХ-филия.
2: Не хотел всего этого знать про вас, но это интересно.
3: Живите с этим.
2: А как поиграть с налоговыми можно?
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
2: А пристав, если это уж совсем жестко.
3: Вот,
2: да?
3: это уже, знаете, там.
2: Это нехорошая игра. Да. Пришел пристав.
3: Пристав в маске латексной там, да. Они же так ходят, да?
2: Да, поэтому давайте просто чисто подсчитывать спокойно в постели, да, без этого всего. Вот я знаю, что какие-то подсчеты все время ведете, да?
3: Семь на ум пошло. Калькулятором вам.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ученые подключили мозг мухи к управлению секс-игрушками. Исследователи связали нервную систему насекомого с программой, которая позволяет дистанционно управлять виброустройствами. В итоге муха получила возможность запускать и регулировать работу совместимых гаджетов. Код эксперимента уже выложили в открытый доступ. Любой желающий может изучить его и повторить эксперимент.
2: Это я так понимаю, что ученые все вот эту муху драконят, да?
3: Да, вот ту самую дрозофилу, не точно будет помянуто.
2: То есть, а что случилось? Это уже третья новость про... На них мухи где-то налетели? Или куда они наступили?
3: Ну, попало с ним, они решили отработать по полной. Знаете, вот сначала муху, помните, там, научили говорить через синтезатор.
2: Потом курить.
3: Потом курить, а потом секс-игрушки.
2: А к чему не праздно будет спросить, можно еще подключить муху? И знаете, у меня такой вопрос, а что ее подключать? А вот сразу муху вместо секс-игрушки, ее что, никак нельзя использовать? И смотрите, если муху можно использовать вместо вибратора, да, ну, когда ее подключишь к нему, да, то есть с вибратором, а напрямую никак, муха же тоже вибрирует, когда в банке, знаете, вот с медом застрянет, она же вибрирует.
3: Но не так, вы как, не как ученые мыслите. Смотрите, муха в данном случае выступает оператором вибратора, а не самим вибратором.
2: Она смотрит, слишком маленькая. А почему ее саму, я подумал, если уж так используют они муху продуктивно. А если муху подключить, не знаю, кожаной маске, например?
3: А зачем его подключать? Как бы просто...
2: Ну, я просто думаю, как еще нет.
3: Возможно, в кожаной маске тот, в ком вибратор, который включает муха. Он же не вхолостую там работает, как бы, да, это секс-игрушка. Ну, как бы, тогда в чем смысл, да? Там?
2: Нет, я просто не понимаю. Нет, просто проще всего секс-игрушку подключить к батарейкам. Например, поэтому я думаю...
3: А если можно к мухе?
2: Интересно. И вот тут у меня как раз вопрос. Смотрите, значит, это вот, видимо, та муха, которая сначала, значит, да, ее сначала подключили к чему-то там, что записывали голос мертвой мухи, да, потом, значит, научили ее курить, теперь подключили ее к секс-игрушке. Видимо, ее же, прокуренную, да, и мертвую. А такой вопрос, а что можно делать с секс-игрушкой, подключенной к мертвой мухе? Это для каких любителей? Любителей как бы чего?
3: И тут, конечно, сразу же возникает вопрос, что это за ученые такие? К чему они идут?
2: И с чего печеные?
3: Следующий шаг. Потому что, в принципе, я такой же ученый. Мы в детстве за ниточку муху привязывали, она летала на веревочке.
2: А знаете? Вы ученый?
3: Да, я доцент практически. Член-корреспондент Академии.
2: А это всё? Да и как, чем закончился эксперимент?
3: Ну, ничем, ну как бы летальным исходом.
2: Ну,
3: мухи.
2: Слушайте, ну и все-таки муха, это, конечно, хорошо, подключают, молодцы, но мне кажется, ну уже все, не пора ли уже ученым перейти, скажем, на опарыш. А вот опарыша к секс-игрушке нельзя подключить? Тут хотя бы понятно зачем. Да, то есть можно, так сказать, да, на крючок и на рыбалку. А секс-игрушка как блесна, например.
3: Как поплавок.
2: А да,
3: как торчит из воды.
2: А вот я подумал, а если к секс-игрушке подключить мозг этих ученых, что будет?
3: Ну, как-то опосредованно, он, в принципе, подключен через муху там.
2: Я, если прям напрямую.
3: Ученый.
2: Что будет?
3: Это вообще законно, ученые? Какие вы ученые? Кто вы там?
2: Знаете, с мухой уже разобрались. А если вот этих озабоченных ученых, озабоченных мухой, секс-игрушками, если сразу напрямую к вибратору, что будет?
3: Можно, а можно, знаете, как лягушек или жаб надували через соломинку в попу? Может, ученого так?
2: Ученого так надуть?
3: Да, с помощью насоса автомобильного.
2: Ученому соломинку в попу? Это как называется эксперимент?
3: Да, смелый эксперимент, рискованный. Но наука требует жертв.
2: Да, но это тянет уже какое-то открытие. Серьезно, может,
3: раз.
2: Это прям, да, на степень. Вы прям действительно уже не член-корреспондент.
3: Нобелевка.
2: Доцент.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои простые войлочные туфли, обмотку из грубой ткани, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот тут комментарий к новости о том, что не рекомендуют в постели со своим партнером или партнершей говорить о деньгах, налогах и прочее, прочее, прочее. Люди считают, что это все не так, наоборот. Вот, например, человек с ником «Морфологический разбор» пишет: «Приветствую, КХ. Моя жена возбуждается от фраз „налоговый вычет“, „материнский капитал“, „пособие“, „кэшбэк“. Естественно, все плавно переходит в ролевые игры, в которых я в кульминации открываю кассу, и комната заполняется звуком «дзынни». Страшно же представить, что ты имеешь в виду под «открываю кассу».
0: Ну как что же страшно? А что ему еще? Как кассу?
1: Вообще даже не хочу. Как это развить?
0: Человек слишком погрузился в игру. Ну, смотрите, если это кэшбэк, это налоговые вычеты, а вот это тогда что?
1: Дзынни.
0: Касса. Конечно. Так, давай, да, как вас. Кстати, поднимите уже свою кассу.
1: Слушай, я вот, я человек очень широких взглядов. Даже сказал бы, омерзительно широких взглядов. Но да. Это мне вот как бы, вот, это перебор для меня. Что? Кассу открывать в постели, ну что это? Еще этот дзынь. Что это за... Что вы за люди?
0: А мне кажется, нет, а мне кажется, что это хорошо. Он же не просто так, он же это, так сказать, ну, как гражданин добропорядочный, да, налоговые вычисления, как бы, да. Да. Это же все не просто касса, это бюджет семейный.
1: Это несколько извиняет его. Не до конца, но несколько, да.
0: Может быть, кстати, и до конца, ведь бывает же касса, конец.
1: До конца открывается.
0: Да, вот пишет, например. А вы смотрите, человек без ника пишет: «Сбой». Опять сбой, как, да?
1: Ну, какой-то сбой. У нас как бы...
0: У нас сейчас что-то сбой, как
1: сбой где-то.
0: В чем сбой, да? Вот что... Вот... А, он, наверное... Нет, а тут такая штука, чувак. Да, иногда люди, ну, особенно новые слушатели, думают, что это сбой. А это называется шоу Кремова.
1: Да, это все по программе, по сценарию, прописанному не нами даже, а группой сценаристов, как бы там.
0: Больших, да. Да, да, ему кажется...
1: Ну, кому-то сбой, а кому-то...
0: Да, кому-то обычно до 21.00. Ну, вот пишет... Женя пишет: «Слушаю вас всегда. Вы, как эликсир молодости, красавцы». А эликсир, он же эликсир молодости, его же вроде не существует.
1: Почему не существует? Существует березовый сок.
0: О, насчет березового сока. Не пора ли отведать березки? Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

Балдин, сумасшедшая неделя! Сумасшедшая! На этой неделе у нас белая, буквально послезавтра. Ну а прямо сейчас вы слушаете шоу «Колбасный секс». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Играем быструю, позитивную, новую, но при этом и знакомую электронно-танцевальную музыку. Кстати, на этой неделе у меня будет целых 3 радиошоу в эфире «Рекорда». Первое прямо сейчас, мы стартуем. Ну а в 23.00 я вернусь в эфир с шоу «Час резидента». Буду заменять Тим Вокса, но об этом попозже. Колбасный.

0: уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд-реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика УСЗ «Каскад Девелопмент». Данные вряд 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkomasnochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
4: Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505.
7: Застройщик ООС «Зафинстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Все верно. На прошлой неделе, кстати, я выбрал стратегию, когда ты играешь диджей-сет, начинаешь с такой более или менее медленной музыки. Ну, как медленной, типа 138 BPM, а потом разгоняешься до 150+. Мне эта стратегия очень понравилась, поэтому я думаю, что в этом выпуске мы будем придерживаться ее же. Так что все самое вкусное, все самое быстрое, все самое бодрое еще только впереди. Диджей Балдин меня зовут, это «Колбасный цех».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
11: Колбасный цех на рекорде.

лучше всех тех, которые я подготовил сегодня к вам здесь, в мире колбасного сека. Но на самом деле впереди будет тоже еще много всего интересного. Впереди сегодня у нас также, помимо колбасного цеха, шоу «Час резидента». Выйдет оно в эфир в 11 вечера. Там мы с вами снова услышимся. Там у нас будет специальный гость. Я обещал в начале этой программы анонсировать. Специальный гость — это DJ Mag, легендарный.

Диджей Балдин. Кстати, кто не подписан, сделайте это прямо сейчас, потому что каждую неделю я туда выкладываю треки из радиошоу «Колбасный цех» по отдельности. Поэтому, если вам нравится эта музыка, телеграм-канал Диджей Балдин работает для вас круглосуточно. Так вот, спасибо за вопросы Мэгу. Обязательно ему их задам уже скоро. Сегодня эфир в 11 вечера по Москве на рекорде. Не пропустите.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор идеальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
7: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Через 5 минут в эфире микс-шоу «Рекорд Пати».

ближайшие три. Есть у меня для вас трек напоследок. Ну и, кстати, напомню, что через час я возвращаюсь в эфир в рамках шоу «Час резидента». Сегодня я подменяю Тим Вокса. Тим Вокс у нас в отпуске. И в «Часе резидента» мы будем слушать сет от диджея Мега. Мы с легендарным диджеем Мегом пообщаемся. Спрошу у него за фестиваль «Белое», который состоится уже послезавтра. Там мы, кстати, с вами тоже увидимся. Так что не прощаюсь, оставайтесь в эфире

0: Нам по четвергам на Рекорд Пасс выдается буквально 60 минут, час времени эфирного, но поверьте, мы за этот час много чего можем успеть. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет, меня зовут Саша Ашмарин, и ближайшие 60 минут проведу вместе с тобой в одной большой компании под классный саунд, под классный микс, который для нас подготовила наша музыкальная редакция. Давай окунаться в него и, пожалуйста, делай погромче, если тебе заходит.
1: Рекорд!

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Так, ребята, расскажите мне, пожалуйста, какие у вас планы на 3 октября, уже на эту субботу. Если вы мне скажете, что нет никаких планов, мы никуда не собираемся, я вам скажу, ребята, вы чего? Мы уже сколько раз вам это повторяли и повторим еще раз, потому что уже послезавтра, в эту субботу, Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Вова, Кайбаска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Итак, 3 октября. Запоминайте, а лучше записывайте. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет готовьте свой самый лучший белый наряд и приходите на «Белую снежную королеву». Я там вас жду.
1: Рекорд.

завершаем Рекорд Пати на сегодня, но не переживайте, совсем скоро здесь появится уже час резидента, а после Леди Вакса, далее по курсу уже гвоздь, после Леди Вакса ответственно. Как видите, будет что подвигаться, будет чем насвариться. Я же вам напомню о том, что все выпуски Рекорд Пати, большие четырехчасовые, вы можете найти в нашем канале, телеграм-канале Рекорд Плейлист, туда же выкладываются и другие подкасты, которые выходят здесь в эфире главной танцевальной радиостанции страны, поэтому не переживайте, если вдруг пропустите какие-то из них, заходите и слушайте их там. Меня зовут Саша Ашмарин, прощаюсь с вами до завтра, кем бы вы ни были, будьте лучше, пока.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг.
2: Друзья, всем привет! В эфире Радио Рекорд, Женя Балдин у микрофона. И прямо сейчас в эфире главный танцевальный шоу «Час резидента». То самое шоу, в которое мы приглашаем наших хороших друзей, и они играют для вас свою любимую музыку. Последние недели в нашем шоу звучат в эфире сеты от участников предстоящего фестиваля «Белая», который, кстати, пройдет в Питере уже через два дня в эту субботу. Сегодня у нас будет отличный гость, специальный гость. Зовут его Диджей Мэг. Мэг, привет, я тебя рад видеть.
3: Друзья, всем привет, Диджей Мэг на связи.
2: Ну давай сразу к делу тогда. С каким настроением ты сегодня пришел и что приготовил по музыке в этом часе?
3: Ну я не буду раскрывать секреты, что я сегодня приготовил, но я в боевом настроении, поэтому жду вас всех на танцполе.
2: Окей, самый большой виртуальный танцпол страны Рекорд Клаб продолжает свою работу. У нас сегодня в гостях в часе резидента Диджей Мэг, участник фестиваля «Белая».

0: Друзья, это Радио Рекорд, диджей Балдин меня зовут, и это час резидента. Сегодня у нас в гостях великий диджей Мэг. Ну, выступать на белый у тебя уже есть опыт, ты был на фестивале в прошлом году. Расскажи, пожалуйста, что ты ждешь от этой субботы, что ты ждешь от Снежной Королевы, и что готовишь в этот раз для гостей фестиваля?
1: Да, мы уже играли на белой, но мы были в составе с Нероком, а это был другой сет. В этот раз я подготовлю совершенно другой сет, но... Говорю же, раскрывать не буду, что это будет.
0: Мэг, мы знаем тебя...

0: работать над музыкой в студии или играть перед публикой? Ну или может это как-то поменялось со временем? Расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле нет никаких изменений, все происходит так же. Я по-прежнему кайфую и сидеть на студии со своим напарником Нероком, да, мы пишем треки. И также я кайфую играть на разных фестивалях, на разных мероприятиях, в разных клубах. По-прежнему получаю одинаковое удовольствие.
0: Ну а мы продолжим получать удовольствие от твоего сета. Сегодня у нас в гостях DJ Meg, это час резидента на Радио Рекорд.

0: идеи или даже полноценные аранжировки. В общем-то, даже практически готовые треки делать. Ты сам вот используешь искусственный интеллект в своей музыкальной работе. И где для тебя проходит граница между инструментом, который помогает артисту, и ситуацией, когда технологии уже начинают подменять самого автора? Как ты к этому относишься?
1: Да, конечно, мы работаем с ИИ. Ничего против мы этого не имеем. Главное – грамотно использовать, главное – грамотно вдохновляться, дорабатывать свои треки. Ни в коем случае не выпускать ИИ-треки в чистом виде. Обязательно перепевать, обязательно переигрывать все инструменты, все дорожки, только так. Но это, конечно, новое время. Это, конечно, круто.
0: Послезавтра, как я уже сказал, белое. Что ты мог бы сказать тем слушателям, которые еще, может, не купили билет, может, еще сомневаются, идти или не идти? Вот пару слов от тебя.
1: Я скажу одно. Даже не думайте, даже не сомневайтесь. Обязательно всем быть на белой. Снежная королева вас всех ждет.
0: Волок, Айваска, Одиссей Крю, Swanky Tunes, два зарубежных гостя секретных и, конечно же, DJ Mac, наш сегодняшний специальный гость, ждут вас на белой послезавтра в Питере в Ледовом дворце. Но мы продолжаем час резидента на рекорде.

0: Друзья, весь этот час на рекорде был час резидента. Напомню, что выпуски нашего радиошоу вы можете найти, разумеется, в группе рекордов ВКонтакте vk.com/record и, разумеется, в нашем специальном телеграм-канале с музыкой плейлисты Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях был участник фестиваля «Белая», который, напомню, состоится уже послезавтра в Санкт-Петербурге в эту субботу, 3 октября. Мероприятие 18+, билеты на radiorecord.ru. Диджей Мэг играл сет сегодня для вас.
1: Большое спасибо, что меня пригласили. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Я вас всех приглашаю на «Белую» в эту субботу, друзья. Будет весело, будет классно. Всех ждем.
0: Да, всех ждем в эту субботу. И до встречи на «Белой». Диджей Балдин меня зовут. Это был час резидента. Услышимся на Радио Рекорд. Всем пока.

Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс. Леди Вакс.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге, я Лидия Вэк в студии, как всегда, в ночь четверга на пятницу с вами. И сегодня у нас человек, которого постоянным слушателям моей программы представлять уже практически не нужно. Канадский музыкант, продюсер и резидент IBWT Music, Firestar Sound System. Его миксы уже не раз звучали в моей программе, и сегодня он снова возвращается в эфир «Радио Рекорд». В ближайший час Firestar Sound System специально для вас. Канада на связи. Погнали!

Друзья, кто подключился к нам только сейчас, напоминаю, сегодня в эфире Firestar Sound System наш канадский резидент и IBWT Music, музыкант из Ванкувера, которого вы уже не раз слышали в моей программе. Вообще, у Firestar Sound System и In Between Trust достаточно длинная история. На нашем лейбле выходили его треки Follow the Leader, Shining Star, Pressure, Dungeon Sensation, Exune и другие. Мне нравится, что в его музыке соединяются все жанры, и не надо выбирать. Там брейкс, кей-бас, бейслайн, джангл, рага. В общем-то, все то, зачем мы встречаемся тут с вами каждую ночь, четверга на пятницу. Ну, в общем, слушаем, наслаждаемся. И, как всегда, трек-лист к сегодняшнему эфиру вы найдете на ресурсах Radio Record. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals и ищите меня на других ресурсах.

Уэй, дамы и господа, друзья, на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Firestar Sound System, спасибо за музыку. Всегда рада слышать тебя в моей программе. И, конечно же, приятно принимать в эфире артистов нашей большой семьи IBWT Music. Спасибо всем, кто был с нами, слушал, писал и просто провел этот час вместе. Ну, а я, Леди Векс, услышимся ровно через неделю в этом же месте, в это же время. Я жду вас с очередным гостевым миксом из Андалусии. Орибит будет играть для вас следующий четверг. Ну, я, Леди Векс, буду рядом. До следующей недели.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.

я в игре, но не чтобы закрыть твой гештальт. Если нечего сказать, зачем таланты дарты, но судьбу оформлял ты с драйв, я ее угнал. Мы работаем так, что звуком забиваем свои. Наши амбиции не увести на сам асфальт. Сверкают крылья из стали, наши стаи, для кого ДНБ хобби. Скоро сядут.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.